0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио. Бим-радио.
0: Чувствуй себя в ритме. Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России! БИМ-радио. Первое.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь час

ночь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет.

14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
3: 0+.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Наслаждайся летом с «Бим-радио».

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Летнее настроение с Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить.

0: Летнее настроение с Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что

радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возраста.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Яркие летние хиты на BIM Radio.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
0: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что отслужившие свой срок космические спутники отправляют на кладбище, специально выделенные для этого орбиты? По оценкам НАСА, количество отработавших спутников превышает 8 тысяч.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на биме.
5: Бим-радио. Первое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2 930 800.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного, проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами, от этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период. С ним связано столько планов. Не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был «Гороскоп» на радио. Желаем вам всего самого светлого.

В начале этого музыкального часа команда Pet Shop Boys, и как будто это было неделю назад, как будто у меня дежавю. Но если вам нравится, то слушаем, конечно. Прекрасный фильм, кстати, есть. «Малышка на миллион» с рекомендацией 18+. Это к тому, что если сегодня хотите что-то посмотреть, то вот это старенькое, хорошее, доброе, забытое, и можно поднять это с полочки, достать оттуда и пересмотреть, конечно же. Еще один классный фильм – это, конечно же, «Какой джентльмены удачи, откуда вот эта песня? Проснись, пой», Лариса Мондрус. Всех рад приветствовать, меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте, друзья мои.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Всем доброе утро еще раз. Традиционное воскресное утро со мной, Сергеем Беловым. Здравствуйте. Как вы? Как вы? Пишите, кстати, наш номер +7 972 72 42 102.8. Пишите в Максе, так быстрее. Хотя еще там жизнь теплится в Телеграме и какие-то сообщения доходят. Так, всем и сямосы. Сегодня у нас на календаре 26 июля. А сегодня день военно-морского флота. Я вас поздравляю, морячки и... морячки, конечно же. Есть такие у нас причастные, отлично. Сегодня также отмечается день парашютиста. У меня двоюродный брат, кандидат в мастера спорта, поэтому имею честь признаться, что несколько раз тоже прыгал. С большим удовольствием. Если есть такая возможность, то непременно попробуйте. Ничего страшного там нет.

традиционную перекличку. Кто там первый проснулся? Где у нас самый рабочий крестьянский район? +7 9 2 7 2 42 102 8. Всем доброе утро. Антон пишет: доброе утро, Сергей. Здорово, Антош. Вожу людей туда-сюда. Как коэффициенты, товарищи таксисты? Я так понимаю, в воскресенье-то нормально выходить с утра, если, конечно же, поднимешься после субботы. Так, что касается ближайших планов, я напомню, что 14 августа я веду классную вечеринку под названием «Мы из 90-х», Максимилин, всегда от Бим-радио. 14 августа это все состоится. Так вот, друзья, мы по этому поводу решили создавать настроение. Я лично в своих эфирах это точно, песнями из 90-х. Давайте вспоминать, какие у нас были хиты в 90-х. Вот Алена Апина, ей большое спасибо за «Электричку», как всегда, традиционно поднимает настроение. Хотя песня-то о грустном, но спета в мажоре. Так, вот Илья Сергеевич у нас первый проснулся. Доброе утро, Сергей. Авик с 5 на линии. Давайте так, сегодня все-все, Авиастрой молодцы, как всегда хвалю. Илья Сергеевич, с меня сегодня завтрак. Скажи, куда отправить.

почитаем, чем живет сегодня Казань. Наши слушатели, перекличка традиционная. Очень здорово. Огромное количество сообщений, как всегда, приятно. Димка пишет. Доброе утро. Здорово, Димка. Центр на связи. Всем хорошего дня. Привет, бим-болталки. Кстати, отдельно. Ребят, я еще не проснулся. Бим-болталочка, здравствуйте. Максим пишет. Кировский на работе с 7 утра. Антон Удаев, тебе отдельный привет. Кэф говорит, норм, работаем. Вот ребята не ленятся, уже с утра у вас это. Последние деньги на такси отнимают. 8.17, всем доброе утро. Микрофон Сергей Белов. Мы сегодня будем вспоминать до 12 часов лучшие хиты из 90-х. По этому поводу еще с моего студенчества, я помню, годик точно держалась везде, во всех утюгах песня команды «Хамелеон». Вот она сейчас звучит, 12.85, 2.0. Друзья мои, что мы там помним из 90-х? Какие хиты? Неважно, отечественные, зарубежные, все принимается. +7 9 2 7 2 42 102 8. Давайте, кто знает припев.

предлагают поставить демо «Солнышко». Кстати, очень яркая песня из 90-х. Только что команда «Хамелеон». Сегодня будем слушать, я еще раз напомню, песни из 90-х, которые вы предлагаете. Ну так вот, убьем два зайца, и то, что вам нравится, и то, что будет очень здорово перед разгоном вечеринки 14 августа. Я ее веду в Максимилинсе, всех приглашаю. От Бим-радио, разумеется, мы из 90-х. Так, Бабай проснулся, отлично. Доброе утро, Серега, хорошего дня. Здорово, Бабай. Ну как ты там? Как они без тебя всю ночь твои деньги тратили на такси? Было бы возможность не спать, да? Ты бы 24/7. А, Антон Удаев. Белые розы шатунов. Согласен абсолютно. Все это я записываю, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Согласен, один из лучших хитов 90-х, демо «Солнышко», поэтому сейчас в эфире 8 часов 26 минут, самое время зазывать, потому что что-то у меня, ну, где-то там за облаками. По погоде, друзья мои, расскажу в ближайшее время. Пока плюс 27, сегодня осадков не ожидается, уже очень хорошо. Группа «Демо», «Солнышко» у нас в руках, да, и я помню, что как раз солистка Саша Зверева во время съемок финального клипа работала с температурой плюс 38.

При этом очень даже здорово сейчас помнить те движения, под которые мы двигались, с которыми мы двигались на танцполе, в частности, вот под демо «Солнышко», да? Да. Это даже, наверное, сейчас никак не представишь, особенно молодежь, которая сейчас танцует совсем по-другому. Вот выйди сейчас на танцпол с этими движениями, вас определенно куда отнесут в 90-е. Сегодня 90-е встречаем, сегодня 90-е. Мы чествуем, друзья, мы слушаем музыку оттуда, потому что разгоняемся перед вечеринкой мы из 90-х. Очередная тема у нас 14 августа в Максимилинсе. Так вот, предлагает, значит, следующее. Во-первых, привет Сереже от Антоши. Да, здорово, Антоша. Марина Валерьевна пишет, это доброе солнечное утро, страна. Мы очень даже не против слушать композиции из наших 90-х сегодня до вечера. Не, ну до 12 я точно вам обещаю. Они почти все стали хитами. Почему-то сразу вспомнились «Студенты от руки вверх» и «Касабланка». Это прекрасно. «Касабланку» я непременно поставлю, потому что и зарубежные хиты 90-х мы сегодня будем вспоминать. А еще не забывайте, что очень часто дискотеки заканчивались, ну, вот этими паузами на медленные композиции, когда... Мы приглашали вас, дамы.

это, на секундочку, песня вообще тоже из 90-х, 1998 года выпуска. Это «Маша и Медведи». Любочка, имею счастье похвалиться, друзья мои, тем, что был в начале июля на ее концерте. Час удовольствия в рамках фестиваля «Улетай». Честно говоря, она появилась за многое время впервые на какой-то концертной площадке, и поэтому особенно собрала огромное количество людей, потому что уже это, как вам сказать, народное звание. Есть народный артист России, а есть вот народный, когда народ вручает, да, за любимые песни. В частности, Любочка только что. Так, ваши сообщения с хитами из 90-х. Сегодня будем слушать их. Предлагайте. Тут два зайца убьем и вас порадуем, и подготовимся к вечеринке. Я напомню, 14 августа мы из 90-х в Максимилинсе. Прям буду топить за это. Приглашать вас в огромном количестве, чтобы вы меня поддержали в конкурсной программе, в частности. Так, привет, Сергей пишет нам Радик. Всем слушателям нашего прекрасного города поставьте, пожалуйста, Moonlight Shadow группы Groove Coverage. Я посмотрю, откуда она. Если из 90-х, будет вообще отлично. Антон Удаев, Распутин, Бонни. Насколько я помню, Распутин — это вообще 90-е, прям жесткие. Ну, конец. Так, что еще? Айда Ламбаду. Тоже 80-е. Давайте... Ну, смотрите, как Ламбада у нас появилась. Не, раньше появилась намного. Ламбада — это вообще уже стал такой русский народный танец. Вот, всем счастья написал рыцарь Айвенго. Не помню, кто поет. Поет Наталья Гулькина, я ее скоро поставлю, кстати. Плюс 792-72-42-102-8. Сегодня вспоминаем хиты как раз из 90-х, по что плясали. А завтра у нас, между прочим, хотя давайте чуть позже анонс.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, еще раз всем доброе утро. Просили рыцаря Айвенга. Звучит прямо сейчас у нас тут в эфире Бим-радио. Здравствуйте, здравствуйте. 90-е мы сегодня вспоминаем. Хиты оттуда. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Прям накидывайте. Слушайте, виш-лист у меня уже на два листа блокнотных. Есть и комиссар предложения. Есть, о, странные танцы, технологии. Дельфин в последний раз. Белоусов. Девчонка, девчоночка, темная ночь. Так, осень. Плачет девушка в автомате. Вообще уже Жене там есть, помимо этого, много прекрасных песен. Надо вспомнить, какая у меня любимая. Надо же еще и служебное положение своим воспользоваться. Position number two. Ясный мой свет Буланова. Дорога в облака. Браво. Альбиночка, нам до 12 уже хватит вашего этого музыкального желания. Будем что-то отдельно выбирать. Так, предлагайте и вы. Касабланка, кстати, совсем скоро. И Медлячок.

0: и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Яркие летние хиты на BIM-радио.

Небольшую тайну, о которой сам узнал. Дело в том, что Джессика Джей, которая только что в эфире с песней «Касабланка», один из лучших хитов и медлячков 90-х. Кстати, вы еще предлагаете медлячки, потому что помимо подвижных мы еще танцевали медленные танцы, приглашали своих дам. Так вот, Джессика Джей была нереальной сольной певицей, а студийным проектом все главные песни были записаны голосом певицы Дора Карафильо. А вот на телевидении в клипах под фонограмму выступали фотомодели разные.

0: что приехал.
1: Хорошо, что пришел, друзья мои. Традиционно это воскресенье вместе со мной, Сергеем Беловым. Всем здравствуйте, всем доброе утро с 8 до 12. Сегодня у нас красная линия всего этого музыкального эфира — песни. Лучшие хиты из 90-х. Присылайте ваши варианты. Кстати, просили комиссара, я думаю, в начале следующего музыкального часа. Но не такая уж прям жесткая, какая-нибудь классная, лиричная прозвучит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим-радио. Рад всех приветствовать, друзья мои. Ну и едем дальше. Всем хорошего дня. Сегодня 26 июля на календаре. День парашютисток-то, кстати, отмечается. Кто прыгал, ребята, кто переживал все это первое падение. Ух, прям до сих пор. Это на всю жизнь воспоминания. Так вот, день парашютиста сегодня отмечается. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного, проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами, от этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период, с ним связано столько планов, не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был «Гороскоп на радио», желаем вам всего самого светлого.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Песен еще не написанных.

Вот и стало все на свои места. Конечно же, Полина Гагарина у нас сегодня в начале каждого музыкального часа. Такая худенькая, красивая, зычным голосом. Нравится, знайте об этом, друзья. Так, «Кукушка» только что в ее исполнении. Песня Виктора Цоя, 1990 год. Была написана в Латвии. Кстати, оттуда, с этого альбома очень много классных песен. Мы сегодня послушаем еще одну. «Сосны на морском берегу». Здоровска.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
3: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: Лето на Бим-радио.
9: Бим-радио. Первое
10: как
9: в Казани.
10: Как насчет комиссара в ваших радиоприемниках? Такой достаточно редкий гость в нашем плейлисте. Но тогда, в 90-х, это был, конечно, да, это был... хит местами и медленные танцевали мы песни его. Так вот, просили, друзья мои, вспомнили, а я вот это сделал. Огромное количество ваших пожеланий, что мы сегодня будем слушать из 90-х, а мы сегодня это будем слушать точно, потому что в преддверии нашей классной вечеринки 14 августа хотелось бы напомнить вам, под что мы танцевали раньше. Вот Антон предлагает, о, Сергей говорит, еще Ванесса Паради, про такси что-то, действительно, жена Джонни Деппа, долгое время они с ней были, да, такой типаж, Джонни Депповский, если вы в курсе, какие у него были девушки.

0: такая пикантная подробность этой песни. Комиссар, Королева Снежная. Доброе утро всем. Анна пишет: доброе утро, Сергей, здравствуйте. Самое популярное имя в мире, кстати, Анна. Поставьте, пожалуйста, городок Анжелики Варум. Вот это уже интересно. Очень много отечественных, так сказать, производителей песен 90-х, а вот зарубежных хотелось бы побольше. Ванна, спаради такси, это прям must have непременно сегодня. Предлагайте и вы, что мы сегодня будем слушать. Хиты из 90-х и вами в том числе любимые. Плюс 792-72-102-8. Это номер телефона, на который нужно писать в Максе. Поехали дальше.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
0: У нас, кстати, скоро Евгений Осин. Плюс ко всему еще расскажу, куда пойти, куда податься, план Кабан. И розыгрыш какой-то надо классный сделать. У меня есть призы, а вам надо выиграть, конечно же. Всем удачи.

0: Батон.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Да! Смешно было, да!
1: Шоу Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Программа для именинников «Первый тост».
9: Лето на любимой волне.
10: Всем доброе утречко, здравствуйте. Первый тост немного перенесем на пару мгновений вперед, потому что, ну, во-первых, у вас будет возможность подготовиться к поздравлению. Может быть, рядышком, вы точно знаете, из ближайшего окружения, или ваш близкий родной человек сегодня празднует день рождения, поэтому можно присылать сюда на номер плюс 792-72-42-108 в Макси ваши поздравления. Дам вам на это, собственно, еще несколько минут. Пока традиционно Евгений Осин из 90-х. Студентка-практикантка. Я других песен не знаю. Там все что-то прям слезно. А это веселенькая. Эх!

0: Я сегодня как будто эфир веду лет 25-26 назад. Такая ностальгия, окунулся как будто в эфир Бим-радио. Но это уже на языке. Первая станция у меня Волга-радио было, да. Ох, помню эту студию, запах до сих пор. Спасибо большое за ваши хиты. Мы продолжаем. У нас, кстати, как раз сейчас будет первый тост. Самый настоящий первый тост.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Ну, во-первых, подлетело несколько поздравлений. Да, дал я вам время, возможность. Вы еще можете написать, пока я вот в этом выходе здесь в эфире. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В Максе пишите ваши поздравления. Сегодня 26 июля, сейчас будем именинников чествовать. Поздравляю хозяева Риму с днем рождения. Вот так вот. Ну, счастья, здоровья, любви. Это мы присоединяемся, конечно же. Так, что еще тут где-то было? От Олеси, пожалуйста. Здравствуйте. Хочу поздравить себя и мужа с днем рождения нашей семьи. Вот есть день рождения семьи, 18 лет вместе, совершеннолетие. Сегодня мы достигли и полового созревания наконец-то, да? По этому поводу хочется поставить для вас песню, но не буду. Кстати, вот как раз тот самый момент, когда хочу вас спросить, а муж-то помнит про эту дату? Так, что еще тут у нас? Па-па-пам. Из поздравлений. День рождения у мужа сегодня. Вот Гульнара пишет. Гульнар, ваше сообщение касательно бимболталки Каметова я чуть позже зачитаю. Пока по факту. День рождения у мужа сегодня. 51 годик. Как зовут-то этого юнца? Можно еще сказать. Юнца, 51 годик. Гульнар. Имена. Ильдар. Муж Гульнары. Пока вас так будем идентифицировать. Поздравляем с днем рождения. Теперь отправляемся к нам в группу ВК. В Бим-радио группа называется. Вы можете добавиться. И мы вот вас в ваш день рождения будем, конечно же, поздравлять. Сегодня 26 июля. Мы поздравляем подписчиков нашей группы. Гузель Ибрагимова, Валию Софиулину, Ольгу Чернышову, Артема Сазонова, Евгения Владимирова, Розелю Самигулину, Ольгу Ник, Алену Астраханцеву, Эльвиру Коровину, Лисан Бунчееву, Ильдара Сафина и многих других прекрасных людей. Те, которые сегодня родились, люди знаменитые, известные, богатые, это прежде всего британский писатель и драматург Бернард Шоу, швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг, он очень известен тем, что развил учение о коллективном бессознательным. Также в этот день родились, ну, прежде всего, академик Российской и Международной академии аграрного образования Алмаз Юлдашев. И в 1928 году появился на свет американский кинорежиссер Стэнли Кубрик. Обожаю в числе его фильмов «Лолита», «Космическая одиссея» 2001, «Сияние». Это прекрасные фильмы, которые сегодня можно пересмотреть. Поздравляю именинников сегодняшнего дня. Желаю счастья, здоровья, любви. Спасибо, пишет муж, как раз слушал вас. Ну что ж... А мужа-то как зовут, Олеся? Что вы, женщина, мужиков твоих это, безыменно как-то поздравляете? Все выпрашивать. Олеся, вот секунду вам даю, чтобы назвали имя. Имя этого прекрасного человека, который терпит вас на протяжении 18 лет. Все, ухожу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Продолжаем писать ваши любимые песни и хиты из 90-х.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Всем доброе утро, здравствуйте. Барабаны вам. Динамики, чтоб проснулись. Так, приятного аппетита тем, кто завтракает. Это очень здорово. И, Гульнара, вы делаете сегодня мой день. Так зайти, это, конечно, очень-очень красиво. Так, ну, во-первых, бимбалталке огромный привет. Я, честно говоря, не вижу поддержки от бимбалталки. Что-то вы там с утра свои завтраки обсуждаете. Где ваши варианты лучших хитов из 90-х? Вот только одна Гульнарочка за вас отдувается. Пишет про Кайметова, бимбалталке привет. Скидывает фотографию своего мужа и говорит, что вы очень похожи, Сергей. Ну, ваше мнение, спрашивает мое мнение, в болталке сказали, что похож. Ну, если болталка сказала, что похож, я вам так скажу, если я в 51 год буду так выглядеть, то это очень прекрасно.
1: Тебя хочу. Я знаю точно, знаю наверняка.
0: А, это не муж, Гуль. Все, прекращаем общение с одним слушателем. А, это ваш инструктор. Инструктор почему? Показывает вам позиция номер два.
1: Я не могу, не могу.
0: Так, сейчас зайду в бимболталку, посмотрю, чем вы там занимаетесь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что амазонке принадлежат все рекорды среди рек планеты, кроме одного? Она самая длинная, самая широкая и самая полноводная река на Земле, но не самая глубокая. Максимальная глубина амазонки – 135 метров. А вот реки Конго – более 220 метров.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня 26 июля в Казани плюс 28 до плюс 34. Вот так вот воздух прогреется. Жарко, сразу говорю. Без воды, без панамки из дома не выходить. Сегодня осадков не ожидается. Ветер приятный, легкий, но не справляется. Юго-восточный до 2 метров в секунду. Что касается завтра, понедельник, плюс 31. Станет холодать. К четвергу, пятнице, со среды начиная, начнутся возвращаться к нам дожди. Плюс 28, четверг, пятница, плюс 21. Нормально, немножко охладимся. Так, что касается на данный момент прогноза по давлению 751 миллиметр ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойно, и это очень здорово. Спокойно продолжаем слушать хиты из 90-х.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
3: Bienvenue, c'est Joe.

тогда еще юная, хрупкая, невероятная Ванесса Парадис пела этот хит, стала, собственно, заложницей этой песни. «Таксист Джо» она называется. Вы просили из 90-х, я считаю, что это прям восклицательный знак из 90-х музыкальный, без которого невозможно представить эту эпоху, это десятилетие. Что касается Ванессы Паради, Ванесса Шанталь Паради, то у нее все прекрасно, 53 года. Я вам скажу, ребятки, выглядит она просто шикарно в свои годы. Да. Обожаю Ванессу Паради, честно вам скажу. Правда, она очень жалко не знает о моем существовании. Ну вот, идем дальше. Команда «Кармен», Серегу Лемаха знаю лично, «Сан-Франциско люблю», вы просили с 90-х. 100% плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня вспоминаем хиты. Вот как раз Антон предложил «Кармен», «Сан-Франциско». Я, говорит, так-то тоже в «Болталке». Ну, «Болталка» присоединяется, это очень здорово.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга Кан Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От действия с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко «Фрау Му» 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Им радио первое в Казани.
1: Ну, вы понимаете, да? Это Ля Буш, Be My Lover, как раз ее упомянули. Я считаю, что очень даже законно может попасть в лучшие хиты 90-х. Вот Игорь пишет: «Доброе утро, таксисты, сегодня не скучать. Хиты из 90-х очень навеяло песня «Хамелеона». Это какая-нибудь азбуки хит, тоже очень часто крутили тогда еще по казанскому радио «Пассаж». Помним мы такую станцию». А также какие-нибудь рок-острова, и ваза встают. Ой, и ваза встают, и надо записать непременно. Огромное количество ваших пожеланий по хитам из 90-х, которые мы сегодня будем слушать до 12. Игорек предлагает: Игорек, подождем.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Ну, вы понимаете, да? Это Ля Буш, Be My Lover. Как раз ее упомянули. Я считаю, что очень даже законно может попасть в лучшие хиты 90-х. Вот Игорь пишет: «Доброе утро, таксисты, сегодня не скучать. Хиты из 90-х очень навеяла песня «Хамелеона». Это какая-нибудь азбуки хит, тоже очень часто крутили тогда еще по казанскому радио «Пассаж». Помним мы такую станцию». А также какие-нибудь рок-острова и «Ваза встают». Ой, и «Ваза встают», и надо записать непременно. Огромное количество ваших пожеланий по хитам из 90-х, которые мы сегодня будем слушать до 12. Игорек предлагает: «Игорек, подождем». Подождем.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Так, немножко от ритма в 90-х уйдем, да, к роковому звучанию вернемся. Всем доброе утро. Так, «Лябуш» отзвучала Анна в восторге. Антон говорит, а еще вспомнил 11 ноября 1999 год. Мне 18 лет, и друзья поздравляют по радио меня песней Владимира «Владимирский Централ» Михаила Круга. Не знаю, можно сейчас такое или нет. Почему? Михаил Круг всегда в почете у нас. Так, Светлана, слушатель, вспоминает что-то про афроамериканку

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного, проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами, от этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период. С ним связано столько планов. Не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа – это хорошо. Это был «Гороскоп на радио». Желаем вам всего самого светлого.

Айда со мной! Айда со мной, я везучий! Меня зовут Сергей Белов, всем доброе утро, здравствуйте! А это Полина Гагарина, «Танцуй со мной». Отличное настроение, это очень здорово, друзья мои. Огромное количество ваших сообщений, спасибо за поддержку. Сегодня мы слушаем и вспоминаем хиты из 90-х. А все потому, что уже совсем скоро, 14 августа, мы будем вести... Я буду вести классную вечеринку под названием «Мы из 90-х» Максимилиан Си от Бим Радио. И приглашаем вас, и на этом музыкальном вайбе все сегодня строится. Павел пишет: здравствуй, любимый ведущий. Привет, Павел. Если можно, поставьте, пожалуйста, этот сочный трек группы Spring. Так, привет всем бибалтанке, привет вишенке, скучаю, отлично. Так, с треком буду разбираться касательно его даты, так скажем. Да, у нас только 90-е. Точно знаю, что в ближайшее время будем слушать Анжелику Варум, Игорька, Вячеслава Быкова, многоточие, все потому, что это все из ваших сообщений. Кстати, вы тоже предлагаете хиты из 90-х, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Идем дальше. Всем доброе утречко еще раз пожелаю. Артур Серзудинов пишет. Вот Серзудинов. Доброе утро. Наталья Ветлицкая, только не говори. Записал. Конечно же, на она. Фаина Фаина. Там очень сложный припев. Да, я очень надеюсь, что вы справитесь с этим припевом. Так, Светлана, все, ищем афроамериканку с выбитым зубом, которая пела в 90-х эпатажно. Если вы помните, друзья мои, кто это? Water laid black like a dead man stare. I saw a strange shiver. I saw a tail whip like a velvet noose starting to slip.

0: разорвения нашли мы эту певицу беззубую с одним зубом. Это я вспомнил, это Ардис, конечно. Песня «Ain't Nobody's Business». Помните такое, да? Если не помните, то давайте напомню сразу после рекламы на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

вообще это не ваше дело, она говорит. Ребят, не суйте нос туда, куда не надо. Вот так вот. Да, да. Ардис с одним зубом. Авторитетная в мире музыки. Ну и хит 90-х, это 100%.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Дальше 100% хитяра, один из лучших медляков. Мы танцевали под него и будем танцевать. И я считаю, вот на моей вечеринке 14 августа точно будет этот медляк. Мы с ним что-нибудь красивое такое, флешмоб какой-нибудь устроим. Это команда «Отпетые мошенники». Песня 1999 года. 100%. 90-е, конечно же. Между прочим, музыку к этому треку написал Александр Козлов, клавишник и композитор легендарной группы «Агата Кристи». Вот смотрите, сколько общего у психоделического рока, собственно, с попсой. Но здесь 100%.

0: Напоминаем, что сегодня есть временные ограничения для тех, кто хочет полюбить друг друга днем в центре до 16:15 из-за того, что проходит казанский триатлон. Выезжая из дома, держите это, пожалуйста, в уме, составляя свои маршруты. Ну и, конечно же, всем удачи за рулем. 10:13. Доброе утречко, вы слушаете Бим-радио. Сегодня хиты из 90-х здесь вспоминаем. Вместе со мной Сергеем Беловым. Огромное количество ваших пожеланий. Давайте совсем скоро у нас будет Вячеслав Быков, потому что Эля попросила. Доброе утро, Сережа, пишет Эля. Вячеслав Быков, любимая моя. Так, SFBS, ну там любая. Но Даут, группа... О, Каролина. Записал Каролина. Там летний дискобар у ней. Самая известная хитовая, кочевая летний дискобар. Как раньше говорили на танцполе диджея в микрофон. Тогда не было еще беспроводных. Они еще были такими дорогими, недоступными. В проводные говорили. Хватит горевать, приглашаем танцевать. Так, Сергей, эфир сегодня огонь. Многоточие в жизни так бывает. Это уже в этом часе 100% будет. Мальчишник ночь. На это еще посмотрим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваше сообщение. Не все успеваю зачитывать, друзья. Доброе утро, пишет Марина. 90-е, моя молодость. Любила и слушала все, что шло из динамиков. Из зарубежных тогда E-Type. О, E-Type, точно, E-Type. Hadaway. ISMC. Вот ISMC мне тоже нравится. Доктор Албан, Roxette, Backstreet Boys. Из наших технологий Кармен, Чаев, Чиж, Шатунов, Комбинация, Буланова, Губин. Мне кажется, слушали все, потому что все звучало вокруг из каждого утюга. На рынках, на дискотеках, во дворах и закон домов. Тогда радио еще Бим появилось, и многие другие казанские станции. Это было очень популярный инструмент прослушивания музыки. Не было тогда всех этих огромных вот этих вот вам в многочисленном порядке музыкальных стримингов, где вы можете слушать музыку. Тогда все это было только вот, возможно, через радио. В этом было таинство FM-диапазона. Так, ну давайте. Аланис Морисет у нас через пару мгновений. Потом снова вернемся к 90-м. Еще раз всем доброго дня.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Я трачу деньги на нужды семьи.
4: Вот здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
3: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
5: Шоу Шепелявых. Ча-ча-ча.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Алис Моррисет, песня Crazy, саундтрек кинофильму «Дьявол носит Прада». Артур пишет следующее. Вся модная музыка первая появлялась у водителей маршруток и автобусов. Согласен, тогда даже перезаписывали, записывали. Некоторые даже в пассажирский салон включали. Ну да, для того, чтобы похвастаться. Привет, Кредо, Стрелки, Лина. Отлично. Мастер-бой. Возьму на вооружение Generation 2 of Love. Рушан пишет. Здравствуйте, Сергей. Если поставите мастер-бой, мы все будем очень рады. И я тоже. Так что присоединюсь. Мастер-бой совсем скоро в этом часе. Я думаю, вместе.
1: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что королевские пингвины собираются в плотные группы, чтобы согреться. Температура внутри таких групп может достигать 20 градусов тепла при температуре окружающего воздуха – минус 20. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: первые в Казани.
1: По многочисленным заявкам трудящихся прямо вы настаиваете. Многоточие в жизни так бывает, но для вас слушаем хорошую музыку. Вообще, слушать хорошую музыку здесь на Бимрадио — это наша жизненная кредо. Нравится музыка на Бимрадио? Оставьте отзыв, пожалуйста, в Дубльгиз и Яндекс.Картах. Просто напишите: классная музыка на Бимрадио. Всем доброе утро. Касабланка, Касабланка, Касабланка. Ребята, Касабланку мы слышали, уже слышали сегодня. А Бонни Тайлер — это, конечно же, хит далеко не 90-х. Намного раньше. Шамыч проснулся. Доброе утро, Шамыч. Всем вам, в том числе, огромное спасибо.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
6: Лето на Бим-радио.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на Бим-радио.
1: Расскажу с большим удовольствием. Всем здравствуйте. Еще раз всем доброе утро. Меня зовут Сергей Белов. Так, сегодня у нас 26 июля, и ошибки быть не может. Все, что можно бесплатно посетить, я вам расскажу. 26 июля в 16:00 в пространстве Кайта пройдет бесплатная лекция «Почему еда кажется вкусной». Химик Руслан Лукин и автор блога «Жуй без соли» Никита Моисеев расскажут, как химия и восприятие влияют на вкус еды. Участие бесплатно, но есть предварительная регистрация. Я думаю, вы можете успеть. Концерт татарского народного хора «Мирас» сегодня в 17:00 на сцене «Ракушка» в парке «Крылья Советов». Состоится концерт татарского народного хора. Приходите, мы вас приглашаем. Показ анимационного фильма в парке «Елмай» в 19:00. Знаете, какой будет? Классный. «Кунг-фу панда. История о неуклюжем панде По». В 19:00 для всех покажут. Лекция «Черное озеро в русской литературе». Интересно. Лев Бушканец. Да, очень авторитетный. Доктор филологических наук. Заведующая музеем Льва Николаевича Толстого. Вот она сегодня в парке «Черное озеро» проведет лекцию «Черное озеро в русской литературе». Расскажет, как парк отражен в произведениях Льва Толстого, Петра Бабарыкина, Владимира Короленко и Глеба Успенского. Начало в 20:00. Вход свободный, регистрация не требуется. Лев Бушканец – это очень интересный рассказчик. Поэтому приходите, друзья мои. Я вас прям рекомендую настоятельно. Я вас зазываю к ней. Мне очень нравится всегда ее слушать. Так, микромузей М2, номер 002. В Казани арт-группа «Ангрот» откроет микромузей. Мобильный музей площадью всего 2 квадратных метра, рассчитанный на одного посетителя. Прикольно. Пространство разделено на 2 части. Одна предназначена для произведения искусства, вторая для зрителя. В программе с 13:00 открытие проекта сегодня. Дальше вход свободный. Вход, а где место у нас выставка? А, вот, место амфитеатр у театра имени Галиаскара Камала, улица Хадид Акташ, 74. Слушайте, вообще прикольно. Я, наверное, зайду. Итак, арт-группа «Ангрот» откроет микромузей. Мобильный музей рядом с амфитеатром у театра у имени Галиаскара Камала. Всего 2 квадратных метра площадь этого музея. 5-й международный этнофестиваль «Стиль жизни. Культурный код» будет проходить сегодня, завершаться, если быть точнее. Так что все это в ЦУМе, Московская улица, дом 2, рядом метро Кремлевская. Спектакль «Пассажир свидания. Станция Она». Мое любимое место проведения подобных спектаклей – это двор присутственных мест Казанского Кремля. Режиссер Руслан Римана, своего прекрасного, один из лучших клоунов, вход свободный, «Пассажир свидания. Станция Она». Очень здорово. Все это в 12:15 сегодня во дворе присутственных мест Казанского Кремля. Пожалуй, вот это немного, что вы сегодня можете посетить. Надеюсь, помог вам с вашим досугом, с досугом вашим и вашей семьи. Желаю всем отличного отдыха.
0: Воскресная программа «Выходной с тобой». Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну и сами понимаете, всему этому благоволит хорошая погода. Правда, днем будет жарко. Те, кто сегодня бегут Казанский триатлон, ребята, я понимаю. Да, вам сегодня будет тяжеловато. Так, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 34. Давление будет в норме 751 миллиметр ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
1: Продолжаем тему с хитами 90-х. Сегодня у нас это прям отлично заходит с вашими пожеланиями. Вспоминаем эти хиты, ваши любимые. Пишите плюс 792-72-102-8. Я уже не помню, кто попросил поставить «Каролину», летний дискобар, но точно знаю, что она очень красиво зайдет. Кстати, сегодня еще раз напомню, День военно-морского флота отмечается. Всех причастных одним радио мы поздравляем.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Марина пишет: спасибо огромное за сегодняшний эфир, за такую ностальгию, за любимую музыку. Еду к ребенку в лагерь и кайфую. Так, смотрите, она еще предложила 1995 год. Я помню, «Кислота» это мы называли, танцевали. Роберт Майлз, «Children». Вспоминайте. Из всех кассет. Тогда еще кассетники были, первые диски. Я помню, как раз в этом году купил. У меня первый диск был Джона Бон Джови, группы Бон Джови. Они тогда воссоединились для альбома «These Days» и финальный завершающий альбом Фредди Меркьюри с командой «Queen». «Made in Heaven». Вот все это помню, как сейчас, и вы вспоминаете сегодня хиты из 90-х. Это очень здорово. Эля, спасибо большое, пишет за Каролину. Теперь Рафиль. Привет, Бимка. Привет, самый музыкальный эрудит в музыке, музыкальных стилях Сергей. В 90-х понравилась песня группы «Комиссар Дрянь», а также «Русский размер», «Бегут года». «Русский размер» возьму на заметку, а «Комиссар» мы сегодня слушали. Рафиль. Артур Сирозудинов сегодня. Капелла «Moving Baby». «Moving Baby». «I like you, move it, move it». Так, что еще из ваших сообщений? Кстати, пишите ваш любимый хит из 90-х. Плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. У нас «Wish You Are Here» совсем скоро.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Я еду на колбасу.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930

Для очень важного плюс один песня. Только что 10 часов 52 минуты. Сегодня 26 июля. Друзья мои, всем доброе утро, доброго дня. День добрый, пишет Руслан. Поздравьте, пожалуйста, всех моряков и морпехов с праздником. Сам морпех, Тихоокеанский флот. Ребятки, я с вами. Гуляем сегодня. С Днем военно-морского флота вас. День парашютиста сегодня, кстати. Продолжаем тему 90-х. Анжелика.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного, проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами, от этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период, с ним связано столько планов, не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был гороскоп на радио, желаем вам всего самого светлого.

Вспоминайте, был еще такой у нас в 90-х. Ice MC, It's a Rainy Day. Непонятно было, как вообще танцевать под эту песню. То ли медленно в начале, то ли потом энергичный танец. Ну, в общем, я думаю, что отличное завершение этого музыкального часа и продолжение нашей темы с хитами из 90-х. Я напомню, 14 августа у нас классная вечеринка, мы из 90-х, мы каждого из вас приглашаем. Билеты на сайте maximilians.ru. И по этому поводу решили сегодня вот с утра расколбаситься по хитам 90-х. А вы предлагаете? По-прежнему есть такая возможность. Ближайший час до 12 я с вами. Всем доброго дня, меня зовут Сергей Белов, а наш контакт +7 92 72 102 8.

0: почти каждый день снимался где-то в каком-то фильме. Вот это КПД, друзья мои. Какое у вас сегодня КПД? Работаете или высокое КПД отдыха? Делитесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. А мы тем временем по-прежнему заряжаем хиты из 90-х. Давайте Роберта Майлса услышим.
1: На Бим Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: ТТС.
3: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Всем еще раз доброго дня. Ребята, большое спасибо за доставку, за мороженое, за напиток газированный, мой любимый. Честно говоря, даже не знаю, откуда вы знаете, говорил ли я это или нет. Но давайте так, я не знаю от кого, поэтому принимать не буду. Пока не назоветесь от кого. Уйдет всему коллективу БИМ-радио, это будет честно. Но в любом случае, мне очень приятно. Большое спасибо. Помнится тогда Роберт Майлз, да, Children. У него хороший альбом был, я помню. Кислота это, кислота. Мы под кислоту ходили танцевать, под Роберта Майлза. Вот сейчас представить не могу, как мы зажигали. Ух! Танцуйте!

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью.
2: Не похуану сомбреро. Соусы пилявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Лето на любимой волне.

0: самое время для игры под названием «Саундтрек». Есть классные призы от Бим-радио, так что начинаем.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В человеческом мозге есть образование со следующими названиями. Водопровод, клюв и колено мозолистого тела, червь мозжечка, головка хвостатого ядра, уздечка верхнего мозгового паруса и даже пальцы ног морского конька.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Саундтрек на Бим-радио.
0: Так, по классике сегодня пройдемся. Тоже будет фильм из 90-х. Раз мы сегодня все с 90-ми, да с 90-ми никак не можем отпустить, потому что это прекрасная веха истории нашей страны, наша личная. Во многом у некоторых связано с молодостью, да, с дискотеками, с первой любовью, со школой, с университетом. Но там можно до бесконечности перечислять. И вот один из культовых фильмов 90-х. Сейчас я его кратенько и интересно перескажу, а вам нужно будет догадаться, о чем идет речь. Если кто в пятом сообщении правильно назовет название этого фильма, отправив сообщение на номер плюс 792-72-102-8, тот получит классный приз, подарок от Бим-радио. Поехали. В центре сюжета судьбоносный турнир. Все, уже можно присылать. На загадочном острове. От его исхода зависит, уцелеет ли мир или окажется под властью темных сил. Участники – бойцы с разными стилями и тайными способностями. Ну все, тут уже посыпались. Фильм вырос из культовой видеоигры. Легендарная заглавная тема стала хитом. Электронный трек с восточными мотивами узнается с первых нот и до сих пор вдохновляет ремиксом. Мы, кстати, его совсем скоро послушаем здесь в эфире. Пока жду пятое правильное сообщение на номер плюс 792-72-102-8. При скромном бюджете создатели сделали ставку на реальные трюки. Большинство ударов и прыжков актеры исполнили сами, а спецэффекты собирали буквально на коленке. Например, ледяные снаряды лепили вручную. Некоторые культовые приемы и образы появлялись именно в фильме и позже перекочевали обратно в игры, повлияв на развитие франшизы. Смотрите как. Ну вот я могу посчитать уже. Раз, два, три, четыре, пять. Сюзанна. Как тут Сюзанна зовут, да? Какое редкое имя. Как тут не вспомнить Адриана Челентано? Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна Монамур. Все, пятое сообщение с правильным ответом я получил. Действительно, это Mortal Kombat. Сюзанна, я сейчас свяжусь. Всем вам желаю отличного вечера. Кстати, вот как раз Mortal Kombat тему мы послушаем в ближайшее время. О! Фильм, между прочим, 1995 года. Где вы были в 1995, а? Вспоминаете?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800. Воскресная.

0: Лайки.
1: Желаю вам и хорошего дня, и чтобы все ваши планы сегодня сбылись. 11 часов 30 минут. Возвращаемся к нашей теме музыкальной. 90-е, хиты лучшие, вы пишете, Светлана. Привет, любимое радио, здорово. На тему 90-х просили. О, какая редкость, Fun Factory. Я боюсь, что я не успею уже просто сегодня это дело. Fun Factory. Ну, давайте возьмем на вооружение. Диджей Айон поставит 14 августа ближайшую вечеринку мы из 90-х, которую я буду вести. Все по этому поводу здесь и происходит этим утром. Серега, помнишь Кулю? Да, конечно, как я не помню Кулю. А еще мне нравился Мисти Президент, Коко Джамбо. Я помню, такие сборнички были, да? The Best from the West. Так вот, Коко Джамбо там в каждой, собственно, аудиокассете был. Даже порой на двух сторонах одновременно. Так, механик спрашивает, а Энигма будет? Будет вечером, как раз супругой поставите, все нормально у вас будет. Влад пишет, Серега, здорово, в 95-м днем я был на паре по эконом-географии, а вечерами, ночами работал охранником в главном здании КГУ. Я вас поздравляю, Влад, я тоже географ, мы с вами заканчивали один университет, второй, двойка. Правда, я чуть позднее там появился. Через пару лет. Так, и иногда оттуда смывался, чтобы сходить в Уникс на дискотеку Болден Бакс. Боже, как приятно это вспомнить. Вообще, это мои первые дискотеки. Мне тогда было что-то сколько лет, наверное, 15, наверное, 14, когда я попал на первую дискотеку Болден Бакс. Итак, вы просили, примите, распишитесь.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Все прекрасно понимают. Сегодня жара, жаришка, жареное солнце больших городов, плюс 34, да. Вот час до 10 нормально было, и теперь после 9 шикарно. Так, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду, плюс 31 градус. Так, ветер у нас есть. Такой приятный, дуновение юга. А у вас сток. Давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойно. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
2: Нет плохой погоды.
1: Давно вы меня просите поставить с самого утра Юру Шатунова, «Седая ночь», «Белые розы», там еще вот это вот все детство. Ребята, музыку заказывайте, танцую я. Но иногда мне хочется танцевать под свою любимую. Да, у Юры Шатунова шикарная песня. Запиши мой голос на кассету. Всем спасибо за ваши сообщения.

хороший был ход на самом деле. Шатунов Юра. Вот Рафиль хвалится, что был на его концерте в фан-зоне. Рафиль, я был на концерте «Ласкового мая». Правда, мне тогда было лет 8-9. Мама взяла. В Волгограде. Так что я чуточку раньше там оказался. Так, Николай Кузнецов пишет. Привет, говорит, спасибо от ностальгии до настроения на ура. Спасибо большое, Бим. Мы колонку на плече. Ха-ха, и купаться. Шикарно, отлично. Капеллу просили вы, кто там? Man and baby, прямо сейчас будет. Бабай пишет, в 95-м я был там, где сейчас макароны на обед. Альбина, в 95-м я выпустилась из садика и пошла в первый класс. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Еще минут 20 с вами. Еще минут 20 будем вспоминать 90-е и слушать оттуда. Скоро у нас дискотека 14 августа. Мы из 90-х. В Максимилинс я вас всех приглашаю.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Лучший из нулевых — Таня Буланова. Мой ненаглядный, я твоя. Вообще одна из немногих девчонок из 90-х, популярных тогда, до сих пор остается популярной сейчас. Периодически что-то где-то даже в коллаборациях выпускает. И это, между прочим, огромное уважение. Татьяна Буланова. Все любят Татьяну Буланову. А интересно, у Татьяны Булановой есть звание народная артистка Российской Федерации? Мне кажется, как будто нет, да? Но я посмотрю, друзья. Но точно есть это звание от нас, от слушателей БИМ-радио в том числе. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Ваше предложение по хитам 90-х принимается также в Максе. Меня зовут Сергей Белов. А сразу после рекламы у нас будет Europe. Финальная кондиция, как я ее называю. Да, Леша до этого предлагал, что у нас предлагал? Поздравить всех, во-первых, с праздником ВМФ, присоединяясь, ну и поставить вот эту композицию. «Финальный отчет» она называется в оригинальном переводе, тоже из 90-х. Гузель пишет: а я, говорит, в 95-м вышла замуж. Надеюсь, до сих пор вместе. Паша пишет: мне было 15 лет. Все понятно, Паша.
1: Реклама.

0: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты, Т-банк.
2: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Я еду на колбасу.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио. Первое.
1: Да, да, что касается отвязанных конкурсов, это ко мне. 14 августа будем отвязываться. Так, сообщение таким, знаете, с камбэком за неделю до этого, я помню, интересовался у вас, как вас называют и как вам нравится, что склоняет ваше имя. Вот пишет: привет, Сережа, на днях слушала вас, но так и не запомнила, как же вы не любите, как вас зовут. Я считаю, имя Сергей во всех склонениях очень красиво звучит. Я тоже так считаю, но все же имя Сережа для меня как-то более ласково звучит. Хочу, говорит, к вам, Максимилинс, на 14 августа, но есть обстоятельства. Это сообщение от Зульфии из Васильева. Всему Васильева и Зульфии огромный привет.

0: Да-да-да, бабай, я соглашусь. Вот сейчас буду завершать свою смену. Соглашусь с тем, что в 90-х, Сергей, ваш вариант был бы либо серый, либо белый. Да, и никаких зауженных штанишек. Вот с тех времен не люблю зауженные вещи. Да-да-да-да. Бабай, спасибо большое всем вам, друзья мои, все те, кто принимал активное участие сегодня. Мы сегодня какой-то пласт невероятный просто перевернули, вернули в эфир Бим-радио в 90-х. Я напомню, у нас 14 августа очень классная вечеринка, мы из 90-х, она называется, это серия вечеринок, придуманная Бим-радио, она проводится в Максимилинсе, мы вас приглашаем. Все билеты вы можете приобрести на сайте maximilins.ru. Большое-большое спасибо, спасибо за... Вот, слушайте, я такое количество спасибо не получал, ребята, спасибо за поддержку. Бим-болталка, вы лучше. Просто невероятная поддержка от вас, она чувствуется даже на расстоянии. На этом разрешите, так сказать, откланяться. У меня есть свои дела, свои планы на сегодняшний день. И я желаю, чтобы все ваши планы сбылись на сегодня. Несмотря на такую жару, не забывайте про кондиционер, не надо там ничего экономить ни в коем случае. Всем пока, куда всем счастливо.
1: К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 233. 30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного. Проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период. С ним связано столько планов. Не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был «Гороскоп на радио». Желаем вам всего самого светлого.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту «Волги» в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.

0: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
1: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
0: Мама, я в эфире!
1: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Жаркий выходной на Бим-радио вместе с Бим-радио. Альберт Ботанин в студии Бим-радио. 32 градуса у меня показывает. Ну, у вас наверняка больше. Кто больше? У кого больше? Скидывайте свои термометры. Рассказывайте, где вы проводите свой выходной. Ну, надеюсь, не на жарком палящем солнце, потому что, ну, ничего хорошего в этом нет. А у меня пока для вас немножечко забавных новостей. Приготовлено на эти 5 часов. Ну, вот, например, мы же частенько пользуемся... Ну, частенько. Почти каждый день пользуемся все этим самым интернетом, вот, пока он еще есть. Так вот, и используем фразу, ну, когда нужно что-то найти, загугли, ну, поищи, в смысле, в поисковике каком-нибудь. Так вот, фраза «загугли» начинает исчезать. Молодежь, они же зумеры, поколение альфа, уж тем более, все чаще спрашивают ответы у нейронок, а не у поисковиков. Еще ученые проверили 22 миллиона слов из подкастов с появлением чат-GPT. Люди чаще используют слова и повороты, как у нейронок. В общем, скоро по речи человека можно будет понять, какой нейронкой он пользуется.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить Субу?
2: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
1: А муж не покупал.
3: Шепелявый.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, данные о погоде разнятся. У кого-то 32, вот как у меня. Бабай пишет, говорит, авик 35 градусов. Не прохладно. Если с этим тут новость, пожалуйста, еще одна любопытная. Придумали здесь умную подушку для кресел. Для тех, кто много сидит на сидячей работе и прочее. В общем, она охлаждает. Ну, может охлаждать, может греть. В общем, следит за вашим здоровьем. Гонконгская компания Explore представила умную подушку для офисных и геймерских кресел за $300, между прочим. Как бы ничего себе. В общем, устройство похоже на велосипедный седло с лайкрой, внутри которого вентиляторы для охлаждения. Но, так сказать, чтобы не было перегрева нижнего полушария мозга. Управляется, естественно, через приложение. Теперь можно сидеть с комфортом и, в общем, с комфортом. Все. И все с комфортом будет. Технологии добрались, так сказать, до того места, куда должны были добраться.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении. АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Считаем правильно с Находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Саундтрек сегодняшнего выходного. Чичерина только что. Коротко о погоде, так сказать.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну что, продолжают поступать сведения от наших специальных корреспондентов, от слушателей Бим-радио о том, сколько же, где же и у кого же градусов. В общем, от 32 и выше, так сказать, тут и на кварталах вот 33. Ну, в общем, пока получается Вахитовский прохладнее всех. Здесь у нас 32, по крайней мере, показывает 32. Возможно... А, нет, все, уже 34. Все нормально. Мы с вами. Кстати, у меня вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. Я вот только что вот... Давичу буквально пару мгновений назад рассказал про новую подушку, охлаждающую, так сказать, чтобы можно было с комфортом сидеть в душном, прохладном, в одном месте, по крайней мере, теперь прохладном офисе. А каких технологий вам не хватает? Ну вот смотрите, у нас сейчас умные дома, умные часы, телефоны там с доступом ко всем знаниям мира практически благодаря интернету, пока он еще есть. Значит, кондиционеры, опять же, охлаждающие, лобовые стекла автомобилей, которые зимой, например, нагреваются и от ну, в общем, технологии и всего, все, что угодно можно было придумать, уже все, по-моему, придумали. Или нет, или чего-то еще не придумали, чего вам не хватало бы, чтобы вы бы изобрели, может быть, какие-то охлаждающие ботинки, ну, чтобы, так сказать, можно было свои любимые шерстяные носки, бабушка, которая связала, носить с комфортом даже летом. Вот. Или, может быть, придумается когда-нибудь такая технология, я, конечно, сейчас фантазирую, вряд ли такое случится, скорее мы, наверное, на далекие планеты уже научимся летать, чем когда-нибудь научимся не отключать горячую воду вот на лето. Каких технологий, каких изобретений не хватает вам? Напишите, пожалуйста, очень интересно.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Мне одному напоминает эта песня про то, какими купюрами нужно давать взятки.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, мы такое не одобряем, конечно. Фу-фу-фу, ай-яй-яй-яй. А, как такое тебе могло прийти в голову, Альберт? Ай-яй-яй, ужас. А, ну, так вот, ладно. А, тут Вавике уже 36 нам Шамыч рассказывает. Да, спасибо, спасибо за информацию. А у меня для... Не для вас, а наоборот, от вас, у меня для всех остальных есть, в общем, мнение о том, какое же бы изобретение или какую технологию вы бы хотели. Почему до сих пор ее не изобрели? Ну, казалось бы, уже все уже придумали. Уже и в космос ракеты летают и все такое. Значит, что пишут? Пишут... Когда уже изобретут технологию, чтобы жрать и не толстеть, написала Юлия. Да, Юля, ну тут, конечно, это вы прям задачку ставите. Это же, это прям непросто, это непросто. А только у чата GPT не спрашивайте. А, еще такое. Хочу, чтобы изобрели батарейки, которые никогда не садятся. Работаю в концертном зале, замучился везде менять батарейки, написал Роберт. А, ну, коллега, тут мы с вами солидарны, да, да. Так, а значит, охлаждающие труселя требуются. Вот Бабаев, пожалуйста, ну, специфик работы, понимаю. А еще он спрашивает, какими купюрами должны оставлять чаевые в такси? Все теми же, Бабай, все теми же. А банк, купюрами банка, как это называется, билетами Банка России. Вот. Ну, чем они оранжевее, тем лучше. Вот, и еще сообщение, да ладно с отключением воды, мы еще как-то справимся. Написал Димка. А вот если бы в квартирах делали бы третий кран, из которого бы лил бы холодный лимонад, вот так перефразируя. Ну, Дмитрий, это все в ваших руках. Вы же понимаете, можно всегда сделать дома ремонт и сделать себе третий кран, из которого будет лить все, что угодно. Лимонад, чай, кофе, ну вот, в зависимости от ваших предпочтений. Какую технологию хотели бы вы? Чего вам не хватает? Чего нужно срочно изобрести? Может быть, охлаждающие подушки, которые вон уже изобрели, отключение горячей воды, что-то там связанное с домашним уютом и прочим. Напишите, чего вам не хватает, каких изобретений и технологий.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ильман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Сыр-сырка!

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Побежали дальше. Что там по изобретениям? Спросила вас, чего не хватает вам в вашей жизни? Какие-то, может быть, прорывные технологии, изобретения? Ну, тут много всякого накидали. По лекарствам тоже много от... Когда уже изобретут лекарства от простуды? Да чего изобретать? Простуда же, если ее лечить, она проходит за 7 дней. Если не лечить, то за неделю все просто. Рафиль вот написал, привет, Альберт Вячеславович, для меня, да и вообще, нехватка лекарств от рака. Вот чего не хватает. Ну, здесь да, согласен. Идут разработки в этом плане. Здесь стоит отметить, что технологии не стоят на месте. Вот еще что. Хочу, чтобы изобрели пульт от телевизора, который сам приходит, когда его позовешь. Вообще-то, я сам в детстве подрабатывал таким пультом от телевизора. Так что все нормально. Мы все когда-нибудь были пультом. Вы поняли меня. Изобретите, пожалуйста, отключение понедельника. Кто-то написал без подписи здесь. Понимаю, понедельник уже завтра, а вы уже о нем думаете. Вот еще, пожалуйста, тут календарик, ой, не календарик, а термометр нам прислала Рамиля Киндери. Сколько здесь? 44, что ли? 44! Это... СНТ Киндери, да, как-то там у вас не прохладненько. Держитесь, мы с вами, по крайней мере, в радиоформатном вещании.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 13:05 в Казани. Выходной с тобой на Бим Радио продолжается. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Тут еще последнее изобретение поступало. Значит, что же нужно было изобрести? В прошлом часе мы обсуждали. 32 декабря надо придумать, Бабай предлагает. Ну, там, знаете ли, если 32 декабря изобретать, то она тогда сразу и 33, 34 и прочее, прочее. Хотя, с другой стороны, так 10 дней отдыхать. Куда столько, я не понимаю. В общем, отдых для слабаков. У нас только приятности, только приятности, море отличной музыки. Кстати, в этом часе, в середине часа, как всегда, в 13:30 нас ожидает рубрика «Теория всего». Ну, а там мы можем поговорить о чем угодно. О чем угодно, о чем-то научном, околонаучном и просто любопытном. Как всегда, в 13:30 будьте наготове.
2: Реклама на Бим-радио.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Новое прочтение песни далекого 1685-го от Криса Ри, Джозефин, только что Блэк Джонс и Майк Фрэнсис на Бим Радио.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Вот вы жалуетесь на жару, жалуетесь, 34-36, что же делать, как же быть, а я тут нашел, пожалуйста, прогноз погоды еще более интересненький. Значит, на солнце сейчас примерно 5500 градусов, плюс-минус, там, в общем, уже не играет роли. Меркурий, например, 427 градусов на данный момент, это все можно сейчас в прямом эфире зайти, посмотреть, где, чего, сколько на разных планетах. 427 градусов, как бы, хо-хо-хо, Венера 465. Облачно, очень облачно, я бы даже сказал. На Марсе прохладнее, там минус 63. Ну, на экваторе чуть побольше. Ну, такой легкий ветерок, атмосферка, потому что разряженная. На Юпитере прям совсем, знаете, минус 108 сейчас, и тоже очень облачно и очень ветрено. Сатурн минус 139, там непонятно как, в общем, неясная погода, но, скорее всего, тоже возможны кратковременные осадки, а может и невозможные, непонятные. Из чего, кстати, эти осадки? Может быть, из какого-нибудь расплавленного мартаниума. Не знаю, чего там. Значит, Уран минус 195, как бы совсем прохладно. Ну и Нептун, ребята, 214. Вот. Знаете, да, куда, если будет совсем жарко, можно так вот отправиться полететь, отдохнуть.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Процветай! С Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, а наш выходной продолжается здесь на Бим-радио. Напомню, что буквально через 5 минут у нас стартует рубрика «Теория всего». А там мы поговорим, пока не знаю, о чем поговорим. Обо всем можно поговорить, это же «Теория всего». Главное, ничего не пропустить, 13:30, будьте вместе с нами.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
6: 0+.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.
1: А вот и возможность поговорить обо всем и, возможно, и ни о чем. Теория всего здесь на Бим-радио. Что-то интересное нас ожидает. Спасибо большое научному лектору Милмакс за то, что у нас появляются такие интересные спикеры. Давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Ринат Альбертович Бакиров, кандидат филологических наук, доцент КФУ, научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук. Ринат Альбертович, здравствуйте.
2: Добрый день, Альберт. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Ну, как вы могли догадаться, сегодня мы поговорим о литературе. О том, что вы в школе пропускали, вот не дочитывали. В общем, краткое изложение всего непройденного за лето, наверное, список литературы на лето. Да нет, шутим, конечно. Вообще, литература в наше время... Кстати, вот в наше время литература, она такой же популярностью пользуется у людей? Или как будто бы спрос подупал? Меньше читают или больше читают? Что?
2: Если мы говорим про... Вот есть такое понятие, да, сложное. Начнем сразу с термина, да? Чего уж мелочиться-то. Диахрония, то есть когда мы рассматриваем на расстоянии развития каких-то явлений, то вот литература сейчас, наверное, ну вот с точки зрения количества читателей, по крайней мере, на небольшом спаде. Но если мы говорим про качество, то, скорее всего, она не сильно потеряла, просто сменился вектор общества. Когда-то оно было литературоцентричным в мире и в России, понятно почему, потому что альтернативных медиаформатов каких-то еще...
1: Да, не было интернета, не было телевизора, да.
2: Да, да. Поэтому сейчас, ну, есть как есть. То есть нельзя сказать, что вот ужас-ужас.
1: Ну, а в школе как дети больше читают, меньше читают? Вот список литературы на лето, кстати, сейчас больше, меньше или как?
2: Список литературы, он, даже если сравнивать с советскими годами, немного даже, наверное, увеличился, даже хотя не увеличился? Так сильно. Ну, время-то идет, авторы новые добавляются, появляются, а старые авторы тоже никуда не уходят. Нельзя так массово взять и убрать то, что было до этого. На самом деле список литературы с точки зрения представленности в нем некоторых текстов и так уже довольно сильно пострадал за последнее время. Это связано с тем, что, ну, не то, что последнее время, но там за последние 100-200 лет, если мы сравним с тем, что читали в конце 19 века и сейчас, окажется, что списки, конечно, очень сильно отличаются от той самой классики. То есть Пушкин, понятное дело, Лермонтов остается, а вот там древнерусская литература, из которой там несчастное слово полку Игореве и повесть временных лет только сейчас, по сути, есть. 18 век тоже какой-то минимум из него только остался. Вот их уже практически-то и нет в школьной литературе. А вот все остальное, ну, вот вводят что-то новое. Вот Фадеев заново там появляется, что-то еще. Что-то уходит, что-то приходит. И очень часто все связано с тем, что государство хочет получить на выходе из школы, там, патриотизм или что-то еще. И под это дело литература, ну, и история, наверное, сильнее всего подверстаны и меняются вот, ну, в угоду, не в угоду политики, но вот...
1: Ну, как, в общем, всегда и было.
2: Да, собственно, никаких изменений в этом нет.
1: Понятно. Плохая литература, хорошая литература. Существуют ли такие понятия? Вот то, что мы в школе изучаем. Почему, кстати, некоторых авторов мы помним, а какие-то вот они сразу забываются?
2: Вот здесь надо разделить несколько явлений на самом деле, когда мы говорим про хорошую, плохую литературу и т.д. и т.п. У нас есть понятие социологии литературы, которое рассматривает, вот теперь уже второй термин давайте, синхронические явления литературные, то есть в данный момент отдельно взятый, что происходит с литературой, например. И вот если мы говорим про социологию литературы, то вот она важна вот здесь и сейчас, да, там, берем Пушкина, то, какое место он занимает в литературе, мы смотрим только на его время. И с этой точки зрения, вот если тоже упрощенно подходить, бывает массовая литература, бывает беллетристика, вот средний уровень, а бывает элитарная литература. И нельзя сказать, что, например, та же самая Дарья Донцова, о которой мы за эфиром говорили, она вот что-то такое плохое. На самом деле, с точки зрения социологии литературы, она замечательный писатель, потому что она отвечает тем целям и задачам, которые перед собой ставит. Она
1: четко пишет... продаваемый писатель.
2: Да. Цель поставила, этого добилась. Кто-то пишет элитарные тексты, не добивается успеха. Кто-то пишет, пытается писать элитарные тексты, даже в Казани. У нас есть огромное количество авторов, я вас заверяю, которые пытаются и считают себя вот такими вот высокими элитарными писателями. Не для всех, а их мало читают, просто потому что не поняли. Вот они так про себя думают. Но это нормально, это было практически всегда. Есть, например, авторы первого плана, которые считаются... Вот как раз в этом случае плохая литература уже более применима. например, к такому понятию, как эпигонство. То есть, когда автор повторяет за кем-то, и он пытается, вот, да, скажем так, следовать.
1: Вторичность
2: какая-то. Вторичность, да-да. Вот это все, это уже не так интересно. Хотя и среди эпигонов интересные поэты бывают, не считая там всяких хвостовых и компаний из пушкинского времени. А если мы говорим
1: Получается, ковера в литературе.
2: А, да, кстати говоря. Да, это вполне себе много, особенно сейчас. И интересно, что вот сейчас какая проблема у издательств? Вот есть классика. Да? На классику, кстати говоря, там 70 плюс лет прошло, уже нет авторского права, и можно издавать все, что хочешь.
1: Mm.
2: Да, мы это тоже должны помнить. Вот мы с коллегами недавно делали по Пушкинскому дому подборку, скажем так, датасет, так называемый, художественной литературы из детских журналов 20-30-х годов. И у нас там была Барто. А Барто, ну, к счастью, разумеется, да, для всех нас, но не для, наверное, исследователей, может быть, в чем-то, скончалась довольно поздно, и, например, до сих пор на ее тексты действует авторское право. Угу. И просто так выложить этот датасет даже для научного какого-то потребления мы не можем. Он в такой закрытой форме существует. Вот эти вот вопросы остаются. А так, в принципе, если мы говорим про литературу в ее развитии, то, ну, хорошая, плохая литература — это дело такое очень часто вкуса и времени на самом деле. Что-то остается, что-то не остается, и никто вот эту вот формулу успеха до сих пор вызнать не может.
1: Ну, как не может? Mm-hmm. Говорят же, что вот есть уже определенные алгоритмы, как написать хороший сценарий к фильму, как написать хороший какой-то саундтрек тоже к фильму или музыку какую-то. И, наверное, в литературе тоже есть там завязка, развязка, эпиграф, вот эти все катарсис и прочее, прочее. Какая-то какой-то алгоритм есть, как написать хороший текст, который будет продаваться, будет цеплять.
2: Да, вот как раз-таки текст, который будет продаваться и будет цеплять, вот опять возвращаясь к социологии литературы, это, наверное, самое возможное и легко
1: просчитываемое.
2: Да, создаваем. Как раз-таки вот массовые жанры, на то они и массовые, они, на самом деле, очень формульные. С точки зрения того, что написать, вот у нас была, закрывается, к сожалению, магистратура «Литературное мастерство» в КФУ на нашей кафедре. И вот мы там как раз-таки говорим, что вот есть шаблоны, есть, например, я не знаю, хотите написать мелодраму или мелодраматический сюжет по там какому-нибудь федеральному телеканалу, mm-hmm. вечернюю субботу у нас идет мелодрама, там есть девушка из деревни, которая приезжает
1: богатый
2: в город.
1: Богатый парень, который...
2: Да, ее чуть не сбивает там или сбивает на пешеходном переходе mm-hmm. какой-нибудь бизнесмен, разумеется, он должен быть вдовцом, потому что он должен быть человек вроде бы склонный к семье, хороший, ну и в то же время как-то...
1: Свободный.
2: Да, свободен. А то будет не очень хорошо для традиционной романтической линии. Ну и у нас, разумеется, у него есть уже какая-то невеста, которая будет плохой и корыстной, разумеется, только из-за денег с ним. И вот это вот будет хорошая девушка, медсестра, учительница, воспитательница, няня очень часто в этом сюжете. И вот она, соответственно, начинает с ним какую-то любовную линию. У него, разумеется, есть ребенок, который... плохо относится к невесте, хорошо относится к ней. Ну и затем, как обычно, должен быть какой-то сюжетный твист, когда эту девушку хорошую в чем-то обвиняет плохая невеста, и у нее происходит небольшой разрыв с...
1: Ну ладно, вы нам все секреты не рассказывайте, а то мы сейчас все начнем писать.
2: В общем, несложно написать массовую литературу с точки зрения шаблонов, но сложно быть автором массовой литературы, потому что таких авторов много, с одной стороны, а с другой стороны, им надо много читать. Им нужно гораздо больше читать, чем автором в элитарном русле, потому что...
1: То есть успевай только написывать, потому что будет спрос, да, если ты поймал вот эту
2: захвост? Спрос будет, даже вот как раз-таки, если говорить про последние тенденции и про то, что будет в будущем, скорее всего, да, мы вот говорим про нейросети, любимое всеми слово, да, да, слово года. И условные чат GPT и дипсики уже очень активно генерят эти самые тексты, романы на миллион слов и вполне себе такие законченные сюжеты. У нас тоже есть, кстати говоря, схемы правильных промптов, как написать относительно, да, читаемый текст с помощью нейросети. И они читаются, они выходят иногда на первые места даже с точки зрения потребления на читательских сервисах.
1: То есть людям даже больше может понравиться роман, написанный нейросетью, чем авторский роман?
2: Еще как, да. Хороший роман, да, с точки зрения вот аудитории, написанный нейросетью, он может быть лучше, чем роман, написанный плохим автором, что называется.
1: Ну, получается, вот если так подытожить, то какие-то вот книги, создающиеся по шаблонам, нейросетям, они, ну, ради быстрой продажи, по большому счету.
2: Ну, логично, да, потому что я аудитория такая.
1: Тогда
2: же,
1: они
2: да.
1: какой-то вот культурные ценности, получается, несут меньше, что ли?
2: Ну, вот хороший вопрос. Что такое культурная ценность? Если мы возьмем, например, самого издаваемого и читаемого автора времен Пушкина, да, это не Александр Сергеевич Пушкин будет, а это будет его главный литературный враг Фадей Венедиктович Булгарин с его романом, бестселлером «Иван Выжигин», которого читали гораздо больше, чем того же самого Пушкина. Но в истории литературы он остался, ну, вот как такой прецедент и, скорее всего, вот исторический факт, курьез за счет его вражды с Пушкиным, и в том числе внелитературный. Другое дело, что некоторые авторы, которые при жизни были популярны, ну, даже тот же самый Пушкин, да, и там второй, третий писатель с точки зрения его времени по
1: аудитории. А мы-то думали, что Кюхельбекер у него. Кюхельбекерный, тошный и прочее, прочее. А тут, оказывается, еще такой товарищ. Ладно, хорошо, с нейросетями понятно. Вернее, вообще пока ничего не понятно, но в целом они работают. Кроме самого текста, что еще может зацепить читателя? Может быть, обложка, маркетинг, какой-то глубокий посыл в этом тексте?
2: Вот, как раз-таки говоря о том, что зацепляет читателя, да, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, вот как эту классику издать так, чтобы сейчас люди читали? И вы видите, ну, не буду называть издательство, да, не будем делать лишнюю рекламу, но на книжных ярмарках вы все видите, что появляются вот современные обложки, сгенерированные и нейросетями, и современными авторами, которые издают вот там немного с элементами аниме или каких-то других, да, современных уже тенденций в живописи, создают вот эти вот новые обложки, которые, ну, привлекают, по крайней мере, да, читателей за счет этого. Это первый путь. То есть такой, действительно, в большей степени маркетинговый. Второй путь — это репутационный. Это тоже нужно понимать, что репутацию никто никуда не девал, и, возвращаясь к нашему все, да, к Александру Сергеевичу тому же самому, он уже начал это четко осознавать. Он создавал свою репутацию еще до того, как стал автором даже какого-то, ну, более-менее ощутимого количества текстов. Он там автор «Руслана и Людмилы», единственного, да, прогремевшего текста, хотя еще несколько уже, разумеется, было им написано, но он уже себя позиционирует как главный русский писатель, наследник там Жуковского, Державина и компании. То есть вот это вот нужно понять, и репутация до сих пор играет очень важную роль. Без репутации сложно стать, вот там условно, Пелевин возьмем, да, мы знаем, кто такой Пелевин, ждем его роман каждый год, ну, условно, ждем, да, но тем не менее знаем, что он там раз в год пишет роман, и это какое-то событие литературное, и уже через это привлекает свою аудиторию. Поэтому репутация играет очень важную роль, и без нее сейчас никуда, по крайней мере, вот в беллетристике, в элитарной литературе. Вспомните, как тяжело начинала Джоан Роулинг, та же самая, со своим Гарри Поттером, пока ее никто не знал, как долго она обивала пороги издательств, зато когда уже, да, прогремела...
1: А для меня, честно говоря, Джоан Роулинг, я не очень понимаю, в чем ее секрет. Ну, то есть, ну да, сказка интересна, но мне кажется, таких же подобных историй было же написано немало. Почему-то вот именно она выстрелила.
2: Она, да, она попала в нерв. Вот как раз, если бы все знали, да, этот самый секрет, было бы с одной стороны всем проще, а с другой стороны сложнее. Она вот попала в нерв времени своего, вот как раз-таки и рост интереса к этой фэнтезийной части, с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот adult-линия, да, подростковая часть к аудитории, которая оказалась готова в этот момент к такому потреблению. Ну и, разумеется, довольно успешные экранизации, которые тоже попали вот в эту аудиторию, они тоже дополнительно подстегнули интерес до сих пор. Например, если вы посмотрите на рейтинг продаж российских магазинов каждый год, там, в прошлом году Достоевский, в позапрошлом Булгаков и так далее, каждый год в топ вылетают те авторы, которых экранизировали в этот год. Просто потому, что вот они... Да,
1: у меня есть предположение, почему Джоан Роулинг. Потому что те люди, которые смотрели «Властелина колец» и вот эту всю эпопею, ну, не фэнтези уж, как это назвать-то, у них подросли дети. Им тоже нужно было что-то показывать. А тут, оп, появился Гарри Поттер.
2: Ну, в данном случае, скорее, читали, да, потому что к тому моменту, когда Гарри Поттер вот стал уже успешным, и «Властелин колец» только-только, по сути, как фильм, да, сняли, а вот, да, как аудитория читательская, действительно, она сформирована была и «Властелином колец», и многими другими, да, аналогичными вселенными, которые в английской, кстати, в англоязычной, именно в британской литературе, действительно были очень такими важными на тот момент.
1: Современные авторы предлагают какие-то какие-то глубокие идеи, какие-то мысли, а то, о чем-то задуматься? Или это все-таки такое какое-то простое, удобоваримое?
2: И предлагают вот та же самая, опять-таки, социология, она никуда не делась. У нас есть элитарные писатели сейчас, есть беллетристы, средний уровень, который сочетает и какие-то высокие смыслы, и интересный сюжет, очень часто детективы, например, завязанный. И есть массовая литература, тоже от этого никуда не уйти. И у нас есть какие-нибудь площадки, на которых публикуются авторы неиздаваемые, самопальные, что называется, часто очень низкого качества, и там зайдете на стихи.ру, там миллионы текстов, по-моему, уже написанных, которые невозможно просто человеку прочитать за все время его жизни, и их становится только-только больше. Просто вот нужно понимать, что чем выше мы поднимаемся по этой иерархии социальной, тем у нас текстов становится меньше, ну и это в том числе завязано на продаже, да, действительно, никуда от этого не уйти.
1: А смешение стилей, эклектика какая-то, когда и вот и фэнтези, и, значит, какие-то космические там приключения, или наоборот, может быть, это фантастика в стихах, что-то такое, бывает?
2: Все бывает, от и до, и было на самом деле. Мы берем 18 век, там уже есть какой-нибудь Семен Бобров, фантастика в стихах такая, которая современным авторам не снилась, путешествие по глубинам вселенной, что называется. А есть и современные авторы. На самом деле, даже если мы говорим про массовые жанры, выстрелить сейчас вот именно в массовых жанрах очень сложно за счет того, что надо что-то новое придумывать, иначе, ну, то же самое, что было, читать никому не интересно. Надо вот какие-то элементы внедрять. Понятно, там сюжетная схема остается та же самая. Да, вот я мелодраматическую схему обрисовал, там должен быть хэппи-энд, все хорошо и так далее. Но вот внутри наполнение, оно остается очень условным, там, философской составляющей иногда. Иногда там элементы, которые вводятся из других жанров, вот как вы правильно сказали, они, разумеется, меняются. Детектив очень часто вводит фантастику. Там, как у кого-нибудь Шекли, вводится юморная часть. Вот, то есть авторы играют.
1: А Эзопов язык, когда, ну, например, задача трех тел про, в общем, какую-то якобы далекую там галактику, планету, и там у них происходит все то же самое, но только описано то, что в нашем мире происходит.
2: Вот Люцисинь, которого, да, вы сейчас упомянули, он, конечно, с этой точки зрения, ну, вроде бы, да, хочется в нем, наверное, иногда вычитать этот самый Эзопов язык.
1: Найти, да.
2: Да, так... да, да. Особенно учитывая, что это китайский автор, в котором тоже все, уж не будем говорить, как еще, где, да, не всегда благополучен с цензурой. Но если мы говорим про все-таки вот эту оболочку, она остается все равно стандартной. И вот Люцисинь как раз-таки очень часто упрекают за то, что он в угоду... ну, скажем так, развлекательности иногда.
1: Но он это специально сделал.
2: Да, да, да, да. Он уходит от там научной точности, достоверности и так далее. Но это понятно, это, ну, собственно, вот господин Нолан с его «Одиссеей», да, он нам тоже это все.
1: Ну, «Одиссея» — это ладно, это еще, а вот «Интерстеллар» — это, конечно... Ну, ладно, я промолчу про кинематограф, это отдельная история. Но, в общем, не так все просто, как выясняется в настоящее время с литературой, и будет еще, судя по всему, сложнее, потому что присоединяются нейросети.
2: Да, и будет интереснее. Вот нам, мы, допустим, можем говорить о том, что мы не застали появление там литературы как явление, мы не застали появление кинематографа как явление, да, наше поколение, плюс-минус театр, разумеется, не застали, и много чего не застали. А вот сейчас мы можем нашим внукам, ну, сможем нашим внукам, да, если они у нас будут, рассказывать о том, что при нас нейросети зарождались. Вот, так что у нас вот есть этот уникальный шанс как раз-таки сейчас влиться в это, а не противостоять этому. Надо использовать, да, как известная формула, хотя у меня студенты поражают из года в год. Я у них спрашиваю, да, как ожидаю от них продолжения всем известного, не можешь бороться...
1: Возглавь.
2: Возглавь. Хочется, да, вот от них получить ответ. А все чаще в последние годы слышу от них первым же ответом: не можешь бороться, смирись.
1: Ну, в общем, будем возглавлять.
2: Да,
1: спасибо большое.
2: Да.
1: Говорили о литературе. Сегодня у нас был в гостях Ринат Альбертович Бакиров, кандидат филологических наук, доцент КФУ и научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. До свидания.
1: Ну, а это была «Теория всего» здесь, на Бим-радио. Спасибо, Милмакс, что у нас появляются такие интересные спикеры.
0: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Два кусочка пиццы.

0: Бим-радио.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да, плюс 40 на данный момент в Казани, значит, поднялась температура на некоторых остановках Казани, на табло плюс 40 уже показывает. Вот и слушатели Бим-радио нам тоже скидывают фотографии. В общем, ну, как бы не холодно. Тут есть, конечно, советы от специалистов, как пережить жару. Естественно, все они нам известны, но на всякий случай. Побольше воды пить, естественно, потому что обезвоживание и прочее-прочее. Отказаться от вредного всякого. Вот это сладкая газировка, крепкий кофе. Они, кстати, усиливают обезвоживание. Между прочим, лучше побольше овощей и холодных супчиков. Откажитесь, говорят, от жирного, жареного и тяжелого мяса. Вечером только, если шашлычок. Ну и находиться поменьше, а лучше вообще исключить нахождение на открытом солнце. По крайней мере, вот в такую дневную жаркую погоду. Легкая одежда, значит, из хлопка и льна светлых оттенков. И можно ополаскивать руки до запястья в прохладной водой или протирать шею, лицо влажным платком тоже помогает. Ну, естественно, шторы, жалюзи, вот это все такое. Проветривание, ну и кондиционер must have в наше время. Ну, а мы тоже будем охлаждать вас с помощью прохладной и освежающей музыки здесь на Бим-радио сразу после рекламы.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Я еду на колбасу.
9: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
7: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
0: Да ну на!
2: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну а пока в Казани и в Татарстане жаркая погода, немного настораживающей информации вам в ленту сегодняшнего дня. Значит, опасные пауки, каракурты захватывают Россию, могут добраться в целом, вот как пишут, до Москвы. Но мне кажется, там, где до Москвы, там и до нас, в общем, недалеко. А пауки ядовитые, все чаще замечают их там, где раньше их не было. В Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Из-за потепления они могут появиться и повыше в северных регионах, и отдельные особи даже в Москве, им под Москве уже встречаются с овощами, фруктами или в стройматериалах с юга. В Астраханской области от укусов уже пострадали 14 человек, в Волгоградской еще 7, включая 15-летнего подростка. Яд этого паука вызывает сильное отравление, судороги, и вот это все такое. В общем, ничего приятного при укусе, нужно, естественно, сразу обратиться за медицинской помощью. Так что, если вы где-то там сейчас на приусадебном участке у себя заметили или не заметили какое-то вот такое насекомое, то нужно, конечно, быть поаккуратнее с этим делом. Имейте в виду, что всегда должна быть возможность всегда добраться до медучреждения. Кроме всего прочего, хочется опять же вам напомнить, что, например, ежики какие-нибудь или какие-нибудь белочки, если вдруг появляются где-то у вас там рядом с вашим жильем, естественно, ни в коем случае руками не трогать, не прикасаться. Есть, конечно, желание покормить белочку, да, это, ну, такое, в общем, непреодолимо. Ути, пудечки, какая белочка приятная. Но, напоминаю, что белочки, что ежики, что другие дикие животные могут быть распространителями бешенства. А бешенство – штука такая. Если вовремя не предпринять меры, то все. Так что, ну и детей, естественно, тоже предупредите. Ни в коем случае не пытаться погладить, пальцы не совать. Потому что чем животное более, так скажем, идет на контакт с человеком, тем больше вероятность, что вот оно как раз же заражено. Ну и домашних животных тоже своих обязательно. Обязательно привейте, нужно привить вот от этого страшного заболевания. Я вас предупредил.
0: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Артур Конан Дойл в рассказах о Шерлоке Холмсе описал многие методы криминалистики, которые были еще неизвестны полиции. Среди них сбор окурков и сигаретного пепла, идентификация пишущих машинок и разглядывание в лупу следов на месте происшествия. Впоследствии полицейские стали широко использовать эти и другие методы Холмса.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Отдыхай с Бим-радио.
4: Зачем

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Немножко забавных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. В общем, в интернете набирает популярность забавный видосик про собаку, которая устроила потоп. Сейчас расскажу, в чем. Там, в общем, золотистый ретривер перекрыл оросительный канал, чтобы охладиться. Там есть такой специальный оросительный канал, по которому течет водичка. Из-за этого вода полилась через край, затопила улицу, залила там вот эти посевы риса и прочее-прочее, который сушился неподалеку. Долго не могли понять, откуда, почему, где, что за засор. В итоге нашли собаку, которая просто сидела и, ну, в общем, своей пятой точкой перекрыла слив и, собственно говоря, ну, забавно. Пёсель остался доволен. Явно не считает себя виноватым. Ему прохладно и хорошо. В общем, поищите, ретривер перекрыл оросительный канал. Немножечко поржёте. Так, а у нас впереди, кстати говоря, мои любимые песни.

0: моя любимая песня.
1: Ну, в общем, вы и так все знаете, но на всякий случай скажу. Моя любимая песня прямо сейчас на Бим-радио, и прямо сейчас можно дозвониться по телефону 2-900-292-102-8 и заказать свою любимую песню. Заодно и привет можно передать 2-92-102-8. Линия на данную секунду свободна.

0: «Моя любимая песня».
1: А вот и возможность свою любимую песню заказать, ну и заодно привет и передать. Это возможностью воспользовался Ильдар. Ильдар, день добрый.
2: Добрый день, Альберт.
1: Ну
2: добрый
1: как?
2: День, радиослушатели.
1: Как вы там спасаетесь от жары?
2: Да, нормально все.
1: А, ну то есть вы любите, когда тепло, жарко, вот это все дело?
2: Естественно.
1: А
2: кто ж не любит это?
1: Не, ну кому-то тяжело. Но да. Ильдару, видимо, по кайфу все.
2: Вообще по кайфу, вообще нормально все, да.
1: Кому приветы будут?
2: Так, привет хочу передать жене своей. Она на работе, наверное, слушает вас сейчас.
1: А вы не на работе сейчас?
2: Я нет, конечно.
1: Да, какой вы счастливый человек. Жена на работе, я отдыхаю, да?
2: Естественно, конечно. Вот передать ей привет хочу сказать, что очень сильно люблю. Жену зовут Венера. Это так.
1: Все, собственно, с приветами все, я так понимаю, да? Или
2: что? Да, все.
1: Все, отлично. А теперь нужно то самое главное. Что из музыки послушать? Да. Любимую песню.
2: Давайте вот The Cranberries.
1: Ода to my family.
2: Да.
1: Окей, будет исполнено. Вот, берите пример с Ильдара. Услышал, позвонил, передал приветы и заказал свою любимую песню. Для этого специальная рубрика-то у нас такая есть. Моя любимая песня. Ну, а прямо сейчас Cranberries, как обещали.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на БИМ-радио. Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

С другой стороны, от Салимжанова. Так, после завершения работы набережной появится рекордное количество новых зеленых насаждений 586. Ну, здорово, прекрасно. Ждем всю эту красоту, наверное, к 30 августа.

0: знаешь, то, что лету можно прибавлять звук. Прибавь сейчас, пускай услышат все вокруг, как хорошо на пляже и в автомобиле, когда ты прибавляешь громкость на бим.
1: Бим радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вы заметили, да, раньше про людей, которые говорят много и не по делу, говорят, воду льет. Ну что, а сейчас новая, сейчас новая терминология у молодежи. Теперь таких людей называют воздухан. Ну, в смысле, как вентилятор дует, впустую сотрясает воздух.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: А я называю таких людей просто балабол-собеседник. Приятный человек, с которым можно поговорить о многом и ни о чем. Ну ладно, в общем, немножечко полезной вам информации, чтобы не было воздуханства. Смотрите, напомню, что в Казани сейчас из-за триатлона перекрыты улицы. Точнее, это Сибгат Хакима, это, значит, Миллениум и, получается, Карл Маркс с Кремлевской набережной. Значит, центр города, в общем, практически весь возле моста Миллениум ограничит движение транспорта. Перекрытие действует до 16 часов 15 минут. Еще один часик небольшим нужно будет потерпеть. Так что, уважаемые автомобилисты, если вы планировали как-то где-то перемещаться по городу, имейте в виду, есть ограничения. Заранее продумывайте маршруты и учитывайте временные ограничения при проездах по городу. Ну, я думаю, что и так уже все знают.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2.0+.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, а теперь рубрика «Новости из Госдумы». Люблю я это дело. Там всегда что-нибудь интересное. У них не скучно, вот уж это точно. В Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 дней за счет выходных. Значит, что там предлагают? Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с идеей увеличить стандартный отпуск до 35 дней. По его словам, сейчас отпуск считают в календарных днях, включая субботы и воскресенье, которые и так выходные. Вот, праздничные дни при этом в отпуск не засчитываются. Логика простая. Если убрать из расчета выходные, отдых автоматически вырастет. Он также считает, что пропорционально нужно увеличить отпуска и тем, кто имеет право на дополнительные дни. Вот. Законопроект Миронов рассчитывает внести на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию. Сейчас стандартный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Об этом сообщает «Вечерняя Казань». Ну, чего только не сделаешь в преддверии выборов в Госдуму. Да, еще больше интересных обещаний впереди. Но, как говорится, обещать не значит жениться.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
2: Цепелявых шоу, шоу, цепелявых шоу, шоу.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Программа для именинников «Первый тост».
9: Давайте поздравлять, что ли, дней рождения же у людей сегодня. Ну и, собственно говоря, первый тост – это как раз рубрика именно для этого. 2-930-800 – это телефон, по которому можно в будний день дозвониться и заказать поздравление. Ну или на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» там тоже все есть, все понятно. А пока заглянем в нашу группу ВКонтакте. Вот они, наши замечательные, любимые именинники сегодняшнего дня и наши подписчики. Юлия Зюкалина, поздравляем вас с удовольствием. Алия Сафиуллина также отмечает день рождения. Девочек вперед пропустим, да, сначала. Ирина Архипова, Эфира Газизулина, Лилия Гайнулина, Ильмира Вилкова, именинница сегодняшнего дня, Рима Зайнагуддинова. Тоже вас с удовольствием поздравляем. Ну, а теперь, мужчины, поехали. Лильдар Абзалов, с удовольствием. Рафис Сиразидинов, тоже именинник. Ирик Ахтямов, Вячеслав Бойко и Фидель Хананов. Тоже мы вас с удовольствием поздравляем. И вот еще Владимир Родионов отмечает свой день рождения. Кто же еще из интересных людей сегодня свой день рождения отмечает или отмечал бы? Ну, заглянем в календарь, что называется. Тот самый человек, цитатами которого завален интернет. Джейсон, наш, ну, так называемый Стэтхэм, или Стейтэм. Стейтэм, наверное, все-таки. Британский актер боевиков. Вот этот вот невозмутимый. Теперь уже без волос. Но, в общем, перевозчик, большой куш. Ну, мы знаем. Знаем, помним и любим. Сандра Баллок тоже именинница сегодняшнего дня. Обладательница премии «Оскар». «Скорость», «Гравитация». Кейт Бикинсли – это британская актриса из «Пёрл-Харбора». А в «Другом мире» она, кстати, еще тоже снималась. Стэнли Кубрик – культовый американский кинорежиссер. «Сияние», «Космическая одиссея». Ну, в общем, тоже известный человек. Бернард Шоу – ирландский драматург, нобелевский лауреат. Еще один писатель – Олдос Хаксли. Английский писатель, автор романа «Антиутопии» «О дивный новый мир». Недавно, кстати, переснимали сериал, поэтому, ну, не сериал, что-то не очень, по книге поинтереснее было. Карл Юнг, швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии. Ну, тут я вообще не очень разбираюсь. Вот такие замечательные, прекрасные люди свой день рождения сегодня отмечают. Так что мы вас с удовольствием всех поздравляем.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Только что пришла смс от МЧС. Читаю. Значит, предупреждают о непогоде. Завтра по Татарстану. Вот грозы с кратковременными усилениями ветра. 15-20 метров в секунду ветер. Локально град местами ожидается на территории республики. Это все на 27 июля. Ну, как бы... Да, на всякий случай лучше предупредить, конечно. Ну, это вообще в целом по Татарстану. А я заглянул прогноз погоды на завтра, на Казань, 27 июля. В целом облачная завтра погода, но без осадков как будто бы, и 31 днем. А вот к вечеру и ближе к ночи уже обещают дожди. Такая вот на данный момент обстановочка по погоде. Сегодня, напомню, очень жарко. Аккуратнее, аккуратнее, пожалуйста, на улице.
0: Реклама на Бим-радио. Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще больше любопытностей. Значит, тут исследование новое произошло. И что выяснили? Люди вряд ли смогут жить больше, чем 150-190 лет. Ну, 200 лет максимум. Российские ученые Сколковского института науки и технологий рассчитали предел естественной продолжительности жизни. Но больше 300 лет точно никто не проживет, говорят они. Значит, специалисты тут еще из Сколтеха представили, что ученым удалось изобрести лекарство от смертоносных болезней. Насколько это увеличит среднюю продолжительность жизни? Смогут ли жить люди веками? По мнению авторов, вечная жизнь невозможна из-за случайных мутаций ДНК. Они накапливаются в клетках до тех пор, пока, собственно говоря, это не приведет к тому, что должно привести. Результаты оказались обнадеживающими вполне себе. Если верить ученым, прогресс в медицине позволит людям жить до 194 лет. Как бы неплохо, да? 194 годика. Это ж... А что можно дарить на 194-летие человеку? Вот какой подарок? А сколько свечек на торте? Какой торт должен быть? Теоретически кто-то сможет и, ну, чуть побольше прожить, там, 200 с копейками, но бессмертие пока что вот пока маловероятно. Так что надеемся на дальнейшее изучение старения. И, может быть, когда-нибудь, но это не точно. Пока рассчитываем на 200 лет. У меня пока такой план.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну а сейчас информация для тех, кто боится ужастиков. Бывало такое, да? Вот включаешь какой-то фильм, ужастик, и там вдруг неожиданно какая-нибудь такая вот. Это называется скример. Ну, в общем, пугающий момент, кричащий какой-то. Неприятная штука. Ты думаешь, ну, я, конечно, хочу посмотреть ужастик. Ну, зачем, как бы, это вот, зачем мне нервы трепать? Так вот, значит, тут появился портал, называется No Scare. Не страшно, в переводе с английского. Создан он специально для любителей всяких вот этих ужастиков и хорроров, но со слабым сердцем. Вот, сайт позволяет заранее узнать, в какой момент пугливому зрителю, в общем, лучше закрыть глаза. Там более 9000 фильмов всяких и сериалов в жанре ужасы собраны. Можно вот забить свой фильм заранее и посмотреть все тайм-коды. Где, когда там кто-то выкрикивает, выглядывает, пугающая вот эта вся история. В целом, ну, в общем, наверное, полезно для тех, кто не хочет лишний раз вот эту вот тарелку с пельменями из рук так выбросить от страха. Заранее ты знаешь, что вот на 44-й минуте будет какая-то такая вот история. Можно даже звук чуть-чуть подубавить. Хотя, с другой стороны, ну, как бы нас ужастиками, наверное, мне кажется, уже и не напугать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: На днях здесь прошел чемпионат по рубке, чемпионат лесорубов прошел там у них за океаном, значит, 9 стран, море участников, значит, и что интересно, турнир так проходит этот в, с 1960 года в Висконсине, вот, и еще на заре его существования в нем участвовали представители обоих полов, вот, что интересно, ну ладно, с мужиками понятно, там такие здоровые лесорубы, вот эти вот с бородами, с бородами, в клетчатых рубашках, все как надо. Но и женщины тоже состязались только в дисциплине, сейчас прочитаю, логроллинг. Честно, не знаю, что это, в общем, спортивная игра. Там, значит, нужно будет... И чешская спортсменка по имени Каролина Урбанова заняла первое место в дисциплине рубка дров. Значит, она разрубила фрагмент белой сосны диаметром ствола 28 сантиметров. Вот представляете, да, вот это вот полено здоровенное за 21,5 секунды. Ничего себе, как бы. Ну, я сразу подумал, что за Каролина Урбанова такая. Ну, интересно же, как бы я себе представил, насколько это должна быть такая устрашающего вида спортсменка. А нет, вполне себе очень миловидная девушка. Как бы даже и не скажешь, что она топором так активно может махать и с такой силой рубить деревья. Но вот, как бы, знаете, по внешности нельзя судить. Мне кажется, в ее доме муж с ней на всякий случай не спорит.

0: Потанцевать обязательно нужно, да, сегодня. Но только не очень активно, жарко, потому что побольше водички, самое главное, пить при этом.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Сейчас будет драматическая история. Казалось бы, об измене, но нет. В общем, что произошло? Некая Сьерра Уин проснулась от сигнала своей камеры видеонаблюдения, которая установлена в ее спальне. Ну, значит, она куда-то поехала, отсутствует. И тут на телефон приходит сообщение: «В вашей спальне какое-то движение». И она такая: «Муж привел любовницу, точно!» Значит, в общем, напугалась, естественно. Это все во Флориде происходило. Ну, а визитером оказался крупный 2,5-метровый аллигатор. Вот. Чешуистый гость, в общем, выглядел страшно, вел себя соответствующим образом, сбил хвостом, в общем, там все, что можно было в этой спальне, нагло забрался на кровать и, собственно говоря, вот, раскрыв пасть, лежал там, шипел, отдыхал. Ну, захотелось ему с комфортом, жарко, а там все-таки так кондиционер, прохладненько. Понимаю, в общем. Но, естественно, к счастью, представители власти оперативно отреагировали, значит, приехали соответствующие службы и избавили барышню от этого. Я вот не знаю, что лучше было бы, вот так вот, зайдя в свою спальню, увидеть мужа с любовницей или такую вот разъяренную рептилию. Так что, ну, хорошо, что она в этот момент дома не была.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, если зумеры нас сейчас слушают, молодежь, новость для вас. Расслабьтесь, все в порядке. Вы оказались самой защищенной группой от того, что вас заменят нейронки. Увольнять и не принимать на работу зумеров – это ошибка, считают, значит, в MIT. Ну, в общем, тут целое исследование вышло. Ученые считают, что стажеры – главный источник свежих идей и новых подходов. Если заменить молодежь на ИИ, то через пару лет компаниям будет неоткуда брать культуру, тренды, креатив и вот это всякое такое. А сами нейронки начнут деградировать без новых человеческих данных. Так что все нормально, молодежь, без вас никак, вы нужны. Вот, зумеры, вы лучше не бойтесь, и лучше бойтесь поколения альфа.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Сейчас расскажу драматичную историю об игрушке, которая в интернете здесь развернулась. Вы же пролистнули наверняка, вот не почитали, а я прочитаю вам. В общем, игрушечный ослик, потерянный на пароме, вернулся к своему 5-летнему владельцу. Сотрудники компании Британская Колумбия, Канада, работающие на пароме Salish Raven, обнаружили розового игрушечного слоника. Ну, в общем, ослика такого забавного. Понимая, что игрушку, естественно, потерял некий маленький пассажир парома, который наверняка о пропаже горюет, страдает, печалится. В общем, ребята решили воссоединить ослика с хозяином. Они опубликовали несколько сообщений в соцсетях, ну, не просто сообщения, а прям с фотографиями, где, собственно говоря, были показаны приключения этого ослика на пароме. Назвали они его Чуро. Ослик, естественно, погулял по всему парому и в капитанскую рубку заглянул, и в машинное отделение, и в столовую. Ну, везде, в общем, побывал, со всеми познакомился. Прям целый репортаж о путешествиях этого ослика. Естественно, сообщения попались на глаза Эбигейл Бродбрик, чей 5-летний сын, собственно говоря, потерял этого ослика, растеряша такая. Случайно, в общем, все это обнаружилось. Ну, там люди сразу подняли такой шумиху. Ослик. Смотрите, какая история. В общем, теперь игрушка вернулась к владельцу. Кстати, ослика раньше звали по-другому. Ну и вот малыш решил ослика так и оставить с именем Чурро после такой прогулки. Мне кажется, очень милая, забавная история. Всегда бы так игрушки находились.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что же там происходит за окном-то. А то вы сидите под кондиционером, ничего не знаете. В Казани на данный момент, ну, по крайней мере, в Охтинском районе, 33 градуса. Осадков сегодня не ожидается. Жарко, жарко. К вечеру и ночью 25 градусов. Слушайте, сегодня гулять прям ночью, так же, как и вчера, в общем-то. Но завтра понедельник, помните об этом. Кстати, что завтра у нас? 27 июля, завтра днем до плюс 32, но уже не будет такого палящего солнца. Будет облачная погода. А вот завтра к вечеру и ближе к ночи даже обещают дожди. Об этом нам вот МЧС рассказал не так давно. СМС-очку прислал по Татарстану. Даже местами град, дождь и вот это все такое. Во вторник 25 градусов, днем небольшой дождь. В среду 29, тоже местами дожди. В четверг тоже кратковременные осадки. И температура спадет до плюс 21. Вот такие сведения о погоде, полученные из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Attention, attention, срочная информация. Лариса Долина получила в подарок от друзей новую квартиру. Такой вот заголовок сразу привлек мое внимание. Как сказала артистка, я, говорит, перевернула эту страницу. Сейчас у меня новая квартира, намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт, сказала артистка. Вот. Напомним, летом 24 года Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру, перевести деньги на безопасный счет. Ну и позже пыталась она вернуть свою недвижимость через суд. Но право собственности практически в прямом эфире осталось за покупательницей Полиной Лурье. Кто следил за этим судебным заседанием, поднимите руку. Все, молодцы, я тоже. Так что, если вы переживали, что Ларисе Александровне негде жить, все нормально, теперь есть где.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 2025 года и составила 9414 рублей. Всего-то копейки 9400 за килограмм. Ну, что здесь можно сказать? Все скорее бежим покупать икру красную, баклажанную. Про баклажанную пока ничего не могу сказать, тут нет информации. Еще одна новостюшка промелькнула. Раз уж я тут выбежал в эфир, надо сразу все вам выдать. А то же вы сидите, ничего не знаете. У реки, значит, гуляют эти самые. Почти 40% работающих россиян заняты по профессии, полученной в ВУЗе или колледже. Среди выпускников вузов по специальности работает 49,5%. Среди людей со средним специальным образованием 33,3%. Еще 29% трудятся в смежных сферах. Ну, а не идут в профессию чаще из-за низкой зарплаты. 34%, мне кажется, чуть побольше. Неинтересные работы. Тут вот эта отмазка для 30%. И нехватка вакансий 28%. А еще, говорят, устаревшая специальность. Кстати, давайте спросим, кто по специальности у нас Ленар Сиразов, который появился в студии Бимрадио. Привет, Ленар.
1: Вечер добрый всем.
0: У тебя какая специальность? Ребята, на кого учился?
1: Отдельная похвала тебе. Знаешь, ехал как раз-таки на работу, и твой убаюкивающий голос...
0: Убаюкивающий? А я наоборот хочу, чтобы бодрость вот эта.
1: Нет, в том смысле, что слышишь тебя прям, и становится как-то хорошо, комфортно.
0: Ну, ты сильно не расслабляйся.
1: Ну, у меня впереди 4 часа.
0: Вернемся к вопросу. Где вы были 12 числа? А кто ты по профессии-то? На кого учился?
1: Ну, смотри, я учился на юриста, Казанский федеральный университет.
0: Так, уже страшно стало.
1: Да, ну вот, кстати, ты рассказал о том, что, по-моему, около 40% не работают по специальности.
0: Да, да, да.
1: Как раз-таки, мне кажется, вот у нас то самое первое поколение, да, 2012 года.
0: Юристы, которые не работают по специальности.
1: Да, потому что, мне кажется, в один момент юристов стало очень-очень много, и вот в какой-то мере, то есть какое-то время просто острая необходимость в таком количестве отпала. То есть у нас на потоке было 420 человек.
0: 420 человек.
1: И это еще не беру другие вузы, которые там тоже типа а-ля юристы и так далее. Ну вот.
0: Слушай, а у тебя какая специализация? Ты вот по какой юриспруденции?
1: У меня гражданское право.
0: Да, да, вот да. Это самое развеселое. Я, честно, вообще не разбираюсь. Не отличаю гражданского. А какое еще бывает право?
1: Ну, смотри, ну, условно, да, такое прям. Люди обычно с чем по жизни сталкиваются? То есть это либо гражданское право, либо, соответственно, уголовное право.
0: А, все понятно.
1: Со вторым, конечно, не очень хотелось бы вообще в жизни соприкасаться. Но первое, это касаемо там договоров. Ну, там вообще очень много, на самом деле.
0: Штрафы всякие, вот эта вся история. А спорить с ГАИ?
1: Это немножко другое. Это же административное право, насколько я помню.
0: Да? Ну, смотрите, знания какие-то сохранились. Ну, что, я вообще ничего не помню, что я там изучал. Вот, иногда всплывают какие-то страшные слова у меня в голове, но я это все...
1: А ты где учился, кстати? На кого?
0: На биофаке я учился.
1: А, КФУ тоже?
0: Не, ну, тогда он назывался не КФУ.
1: Ну, Казанский государственный университет, конечно.
0: Не, это не... Тогда это назывался педагогический университет еще. В те далекие времена, начало 2000-го. Ладно, в общем, к вопросу о юриспруденции, если у вас возникнут вопросы по гражданскому праву, вот Ленар Сиразов, с удовольствием проконсультирует. Судя по всему, он все еще что-то помнит. Передаю вас надежные трепетные руки нашего юридически подкованного, значит, радиоведущего. Ну, а меня зовут Альберт Ботанин. Отправляюсь отдыхать. Вечер воскресенья. Пойду есть мороженое. Ты будешь мороженое? А, ты будешь работать.
1: Я буду еще почемак.
0: Все, всем пока.
1: Пока.

0: Да-да, друзья, я вас нашел, это и есть «Любовь». Меня зовут Ленар Сиразов. Всем отличного вечера и ближайшие 4 часа мы вместе с вами. Поехали!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
10: 0+.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да, друзья мои, выходной с тобой продолжается. Ну и, конечно же, у микрофона Ленар Сиразов. Очень хорошо мы тепло, так что с Альбертом Ботаниным пообщались. Чай я уже, собственно говоря, практически приготовил. Ну, кипяточек уже, по крайней мере, готов. Так что готов в ближайшим 4 часам быть вместе с вами, общаться, развлекаться, рассказывать какие-то интересные факты, новости из жизни Казани, Татарстана, России. Обязательно мы это, конечно же, сделаем. Погода сегодня, конечно, очень жарко. Я помню, вчера, знаете, такой, ну, прочитывал прогноз, и, в общем, мне написали, да, говорит, Ленар, ты, говорит, говоришь, что завтра, ну, то есть сегодня, получается, 26 июля, будет прям очень-очень тепло. Говори прямо, что будет жарко. Друзья мои, да, сегодня действительно невероятно тепло, я буду говорить именно так, и действительно жарко, но, знаете, я просто помню, когда-то я был в Марокко, у нас такое было дикое пешее путешествие с женой, и вот там жара, конечно, реально жара. Вот после этого российская жара, она воспринимается очень-очень спокойно. Ну и поэтому, друзья мои, пусть не будет никаких жалоб на то, что, мол, вот, лето, никакой жары. Вот, пожалуйста, получили и распишитесь. Отличная жара. Если не ошибаюсь, прямо сейчас у нас 36 градусов по Цельсию, а ночью вообще, как вот рассказывал Альберт Ботанин, будет вообще 25 градусов. Ну, просто идеально. Так что наслаждаемся этим летом вместе с Бим Радио. Ну, а следующая песня посвящена этой жаре. Эту песню вы прекрасно знаете, и я думаю, что многие вспомнят эту песню. Поехали! Поехали!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина на Луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Радио первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Но прямо сейчас такая интересная новость. Я так понимаю, что из Республики Казахстан. Да, абсолютно верно. Раис нашей республики Рустам Нургалиевич Миниханов и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов приняли участие в церемонии открытия бюста классику татарской культуры, литературы, точнее, Габдуле Тукаю в городе Петропавловск. После открытия они возложили цветы к памятнику, сообщает пресс-служба Раиса Республики Татарстан. И это мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения поэта. Бюст установлен в новом сквере, который также назван в честь Габдулы Тукая. Автором скульптуры выступила Венера Абдуллина. И, друзья, мне стало, кстати, интересно, вообще в каких городах еще есть памятники нашему великому поэту. И я нашел, собственно говоря, этот список. Да, спасибо за это, Википедия. Да, давайте начнем, конечно, с самых известных локаций. Это памятник в сквере Тукая, на Театральной улице, около театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, на могиле поэта на старом татарском кладбище в Казани. Конечно же, во многих, ну, я не знаю, насколько многих, но в большом количестве городов и сел Республики Татарстан. Также, друзья, есть в Санкт-Петербурге, в Уральске, да, потом далее вот я ищу в Москве, конечно же, в Анкаре, вы, может, даже не знали про это. Также есть памятник в Астрахани. В 2016 году открылся памятник в городе Семее. Это Казахстан, бывший Семипалатинск. Так, в том же 2016 году открылся памятник в одном из домов Яушевых в Троицке. Да, точнее, памятная доска там появилась. Ну, а в 2014 году памятник Тукаю был установлен в Елабуге. В 2019 году в Уфе, а в 2020 году в Челябинске. Ну, еще памятник есть в селе Барда. Вот такая большая география. Причем, я так посмотрел, ну, примерно, наверное, за последние 16 лет этих памятников, бюстов в честь великого татарского поэта стало прям гораздо-гораздо больше. Здорово. Чтим, конечно же, культуру. И обязательно, мне кажется, нужно помнить о классиках, бессмертных классиках как татарской, так и русской литературы. Ведь, друзья мои, Пушкин и Тукай – это наше все. Ну а теперь блок рекламы на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: Раки, твое греческое настроение.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: С погодой на Бим-радио.
1: Ну, конечно же, сегодня говорить о прогнозе погоды просто одно сплошное удовольствие, друзья. Сегодня в Казани жарко, прям очень хорошо. Прям, знаете, вот есть такое старое русское слово, называется оно, точнее, звучит оно как вольготно. Действительно, сегодня, конечно, у нас очень, прям очень-очень вольготно. Итак, на данный момент, да, вот я смотрю как раз-таки через Яндекс.Погоду. На данный момент у нас температура плюс 32 градуса, облачно с прояснениями. Именно так написано. Вот, а сегодня ночью, кстати, температура должна опуститься, ну-ка, до плюс 25. Ну, неплохо так опуститься, можно было даже чуть поменьше. Хотя нет, и так на самом деле все прекрасно. Кстати, напоминаю, что сегодня у нас 26 июля 2026 года. И давайте посмотрим, что же нас ждет завтра. Завтра, 27 июля. Итак, днем у нас прям хорошо, тоже жарко, 31 градус. Правда, будет облачно, да, солнышко особо не предвидится, а ночью завтра будет дождь, плюс 22 градуса, так что ждите после такой лютой жары какой-нибудь хороший такой приятный дождик. Продолжаем. Вторник, 28 июля. Я в шоке просто от того, что уже конец июля, друзья мои. Итак, днем плюс 25 градусов, да, будет дождь, переменное солнышко тоже будет потихонечку выходить. Ночью плюс 20, это все я говорю про вторник. Среда, 29 июля, днем плюс 29, да, то есть солнышко периодически будет выходить, ну а ночью будет дождь. Мне стало интересно, а где вообще, ну, когда будет прям сплошное солнце? А вот смотрю, в ближайшие недели вроде такого не будет. Так что, друзья мои, если вы вдруг свободны прямо сейчас, выходите на улицу, выходите в парк со своими родными, близкими, друзьями и вот ловите эту жару. Все-таки она не так часто случается именно этим летом. Ну и помните, конечно же, что у природы нет плохой погоды, особенно если настроение у вас отличное и вы слушаете Бим-радио.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Года.

0: Да, конечно же, Геопика как-то, вот знаете, непривычно слышать такой в попсовой, так скажем, трактовке. Вот прям захотелось послушать его трек «Буйная голова». Ну, вы, наверное, слышали, да? Если нет, то послушайте, вам понравится.
1: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Ну а нам никуда бежать не надо. Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.

0: Маштаки. Твое греческое настроение.
1: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. BIM Radio. Первое в Казани.
4: Выходной с тобой на BIM Radio.
6: Кстати, вот только-только буквально мы слышали замечательную песню, которая называется «Беспризорник». Я думаю, что у многих из нас очень приятные воспоминания с этой песней. Да, возможно, кто-то был на концертах тогдашней группы, прекрасной группы, которая называется «Хай-Фай». Почему-то в детстве, кстати, я помню, называл эту группу «Вай-Фай». Не знаю почему. Наверное, из-за того, что созвучно. Кстати, а вы знали про секрет вокала вот этой песни, да, то есть вы наверняка думали, что эту песню исполняет как раз-таки вот тот самый чувак, да, которого зовут Митя Фомин, который вот поет, помните, там ла-ла-ла-ла-ла-ла, и все будет хорошо. Кстати, вот здесь на самом деле ошибочка. Все почему? На самом деле песню исполняет Павел Есенин, который обладал уникальным тембром и манерой исполнения, но категорически не стал становиться... Не хотел, точнее, становиться публичной фигурой и гастролировать. Вот. Соответственно, лицом группы стал Митя Фомин из Новосибирска, фотомодель Оксана Олешко и танцор Тимофей Пронькин. Вот. А саму песню, получается, «Беспризорник» спел вот тот самый Павел Есенин, о котором я говорил. Это, между прочим, композитор. Представляете? И вплоть до ухода Мити Фомина из группы «Хай-Фай» все это исполнялось на концертах не вживую, а исключительно вот при помощи записи плюса, и в этом плюсе вы, естественно, слышали голос Павла Есенина. Но, мне кажется, многие об этом не знали. А жаль, я на самом деле очень-очень тоже долго верил, что это Митя Фомин пел. Как-то вот, я не знаю, эта песня как будто с ним срослась. Вот такой интересный факт, друзья мои. Да, и, как говорится, и не такое расскажем. Вообще... Люблю, знаете, в эфире, пока песня идет, я такой, так, потираю ручки, думаю, сейчас какой-то интересный факт расскажу про эту песню. Вот такой факт тоже интересный получился. Так, ну что, пишет наш слушатель, любимый слушатель, бабай, жара, поехал домой, там, пить холодное, не буду говорить что, потому что употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а то я сегодня с 6 утра работаю, бабай, вы, конечно, большой молодец, булдерасос, как говорится, магия. Гёте. Тебе, Ленар, хорошего эфира и отличного вечера. Спасибо большое, спасибо большое. Вот, ну, и в компании таких людей, таких, как вы, Бабай, вот этот вечер проходит просто превосходно. Кстати, вначале Бабай написал, говорит, Ленар, треугольники принес. Не сегодня, не сегодня. Так, еще, кстати, Айсулу у нас тоже написала. Так вот, я песенку для нее специально вот так поставлю, чтобы он сразу прозвучал. Итак, Айсулу пишет: «Всем привет, мы едем домой с озера Ячик в Казань. Передайте привет моим любимым девчонкам Рне и Асалъяр и еще любимому мужу Рамилю за идею и крутое воплощение BIM Radio. Поставьте, пожалуйста, песню «Лето, солнце, жара». Ну, сегодня, мне кажется, Айсулу, действительно, вот эта песня должна звучать, ну, я думаю, ну, пару десятков раз точно. Поэтому, если же вы попросили, то, конечно, поставим. Чего только не сделаешь ради хороших людей. Поэтому, девочки, Рания, Асалъяр, Айсулу, вам отлично добраться до Казани, не торопитесь. И для вас этот трек «Лето, солнце, жара». Поехали. Поехали.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного. Проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период. С ним связано столько планов. Не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был «Гороскоп на радио». Желаем вам всего самого светлого.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: так, как ты. Как ты высоко, как ты летаешь, как ты, как женщина. Господи, и я это в детстве слушал. Забавно, конечно.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Весь возраст.

Да, дамы и господа, это Полина Сергеевна Гагарина, российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса кино, озвучивание и дубляжа, народная артистка Республики Башкортостан, лауреат премии «Золотой граммофон», победительница телепроекта «Фабрика звезд 2» и шоу «Маска», третье место «Новая волна» и, конечно же, второе место на Евровидении 2015. Ну, в общем, крутышка, по-другому не скажешь.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Итак, московское время 18 часов и почти что 11 минут. Вот вы пишете, так приятно читать ваши сообщения. Вот знаете, меня даже спрашивают, говорит, Ленара, вот, ну как ты работаешь в воскресенье? Ну как это вообще? Ну ты же не отдыхаешь вместе со всеми. А вот знаете, когда читаю такие сообщения, настроение всегда улучшается. И очень приятно работать в любое время суток, в любой день недели. Итак, пишет Зульфия. Привет, Бимчик, любимчик. Добрый-добрый вечер, Ленара. Очень приятно слышать долгожданный голос. Приезжайте в гости. Переписывалась с Глебом. Глеб — это наш ведущий. И я ему сказала: бери Ленара, приезжайте к нам, Васильева. Шашлыки организуем, рыбалочку тоже, скучать не придется. Часто вспоминаем вечер в Сан-Ремо в Максимилиансе. Очень понравилось. Хотелось бы туда еще раз попасть, но все в руках Всевышнего. Желаем только здоровья близким и родным, всем ведущим Бим-радио, жаркий летний привет. И тут такие фотографии сразу отправила. Будем пить такой чай, это такой прям фруктовый чай, такой летний-летний-летний, прям из свежих ягод. Вот, и тут еще Зофия Ганумана прислала фотографию, где такая большая такая рыба в руках, ну, я так понимаю, ее мужа прям, ну что за красота просто. Спасибо, спасибо, спасибо большое за приглашение, конечно, спасибо. Очень-очень приятно, вот, друзья мои. Вот читаешь такие сообщения, и на душе становится как-то хорошо. Вот Альбина Смирнова, тоже наша постоянная слушательница, тоже написала: привет, Ленар, хорошего эфира. Спасибо большое, Альбинушка. Спасибо большое. Вот так, друзья мои, знаете, как одно слово все-таки, и оно в нашей жизни играет многое. То есть вот прямо сейчас давайте сделаем следующим образом. Если рядом с вами наши любимые слушатели, находится какой-то близкий для вас человек, обязательно скажите ему, как вы его любите, цените, уважаете. А если вдруг даже незнакомый человек, просто, знаете, так, просто подойдите к нему и скажите: вы так замечательно выглядите. Вот, поверьте мне, настроение у этих людей изменится, изменится в лучшую сторону. Все-таки человеку, знаете, не так много для счастья нужно. Да, квартиры без ипотек, хорошие машины, много путешествий. Это тоже очень важная составляющая часть, но вот слово все-таки имеет великую силу. Да, друзья мои, поэтому мы вас любим. Я вам персонально желаю отличного вечера. Давайте вместе его проведем. Где-то у нас примерно, ну, плюс-минус через 2 часа стоит программа «Привет-приветов», так что тоже настраивайтесь. Я надеюсь, кстати, наши слушательницы, которые ехали из Ялчика, надеюсь, уже доезжают до Казани, а ИСЛО обязательно напишите. Ну и, конечно же, специально для Зульфии, которая очень полюбила нашу вечеринку в стиле Сан-Ремо. Да, у нас такие вечеринки очень часто проходят, друзья мои, не только в этой тематике. Вот специально для того, чтобы вы снова окунулись в эту атмосферу, я вот поставлю следующую песню. Она прям очень такая теплая, с, знаете, с очень теплым значением. Она итальянская, там по-другому невозможно.

0: Лето на любимой волне.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Конечно же, продолжаем наши выходные, друзья мои. До окончания выходных остается буквально, ну сколько? Ну, есть так официально, с точки зрения календарного дня, да, остается буквально 6 часов, даже поменьше. Но, друзья мои, как в известной песне, не надо печалиться, все будет хорошо. Сейчас отоспимся ночью, дай бог, как говорится. Кстати, мой старый знакомый Данил написал, да, ну, в смысле старый знакомый, не в смысле, что он по возрасту старый, он просто давно уже его знает, давно с ним не виделись. Он говорит: привет, Ленар, наконец-то попали на твой эфир, и сразу теплее как-то не только на улице, но и в душе. Большой привет тебе. Данил, спасибо большое, рад видеть твое сообщение, конечно же, очень приятно. Вам хорошенечко тоже прогуляться, если вы на улице, но если вы чилите дома, то желаю вот это вечернее время отлично провести. Вот так, друзья, все-таки Казань — это очень-очень такая большая деревня, да. Мне кажется, вот есть же та самая теория рукопожатий, там, по-моему, 5 рукопожатий, ты 5 или 6 рукопожатий, точно не помню, но ты знаешь абсолютно другого, абсолютно любого человека в Казани. Вот мне кажется, в Казани это, наверное, 2-3 рукопожатия. Ну, по крайней мере, вот моя жизнь доказала, что минимум 2. Ну, вот 2 точно, вот. 3 прям точно найдешь, а вот 2, что, ну, скорее всего, ты найдешь. Так что так. Ну, ладно, давайте продолжим. Кстати, хочу напомнить, что завтра у нас, завтра у нас 27 июля, у нас будет экскурсия в наших помещениях Бим-радио, да, в нашей цитадели, в нашей крепости, которая находится на Тукаев, 13:00. Вообще можно записаться по номеру телефона 2-930-800, как раз-таки вот на такие экскурсии. Пишите, ну, лучше, естественно, в рабочее время, а то пока что в офисе кроме меня нет, представляете, я вот один на один в этом офисе. Один, единственный. Чувствую себя властелином колец, знаете. Все мое. Ну ладно, друзья мои. Так что вот, собственно говоря, приходите на такие экскурсии, будет очень интересно. Даже, знаете, когда я устроился вот на радио, когда меня пригласили, сказали: Ленар, ты станешь радиоведущим Бим-радио. Я такой: у-ху! Обрадовался. Но когда я пришел, то понял, что, оказывается, радио — это, ну, не просто вот ведущие, да, а так, оказывается, прям целая огромная команда. А вот в случае с Бим-радио это большая дружная команда. И вот мне самому очень-очень нравится. Вот говорю не потому, что мне редактор так сказал. Нет, это от всей души. По секрету всему свету, как говорится. Ну ладно, друзья мои, мы, конечно же, продолжаем. В скором времени у нас будет реклама на Бим-радио. Ну и музычка. Вот сейчас я подумаю, какую музычку вот вам поставить, какую-то, знаете, что-то от себя. Ну, сейчас, как говорится, поживем, увидим, пока подумаю. После рекламы, я думаю, что, может, там через минутки 2, 3, 4 я обязательно поставлю. Но мы наслаждаемся этой невероятно жаркой погодой, которая меня очень и очень радует.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто-3».
2: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с датой продажи через 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Ну, а эту песню я приготовил специально для вас, как обещал. Мне недавно писал Данил. Я увидел ссылку на группу «Смысловых галлюцинаций». Ну, как говорится, сам Бог велел. Легендарная песня. Слушаем.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Да, друзья мои, вот такой мой был выбор. Кстати, прям обожаю песни из фильмов «Брат» и «Брат 2». Поэтому, кто еще не слушал, но это обращаясь к тем, кто вот, ну вот, помладше, там, да, зумерам, послушайте, ребятки, это вообще нечто. И, конечно же, посмотрите. Кстати, вот нашел я буквально факт, ну вот буквально только что его потерял. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще происходит в республике. Смотрю, Камское море. Друзья, да, сегодня жарко, да, много людей поехало в Камское море, и вот смотрю видео с Камского моря, и тут, друзья, просто, ну, тысячи людей приехали на этот пляж, свободных мест почти не осталось, но такое чувство, как будто Анапа, ей-богу, о, даже смотрят в воде сколько людей, ужас какой, ужас, нет, пожалуй, туда, наверное, я не поеду, но... А что вы хотели, друзья? Все хотят, да, не так много уж и у нас возможностей летом, так скажем, вот позагорать, так ведь? А вот люди пользуются этим моментом и пользуются абсолютно все. Так, и еще вот я смотрю какие-то, может, интересные новости тоже. А, кстати, эту новость я уже видел. На Восстании мужчина почти каждый день танцует для водителей, пока они стоят на светофоре. Слушайте, прям даже интересно стало, кто это. Вот видео почему-то до конца не загружается, но эту новость я видел, конечно, и пораньше. Такой веселый мужичок, но чувствуется, так скажем, на своем уме, как еще вот вам сказать, чтобы донести эту информацию. Вот он ходит, смотрю, по пешеходному переходу, гуляет. А, кстати, вот вообще есть же такие, знаете, интересные люди, персонажи вообще города Казани. Вот есть еще такой один дядька, вы, наверное, его тоже вспомните. Я не помню точно, как его зовут, то ли там дядя Боря, что ли, и так далее. Помните, который такой полуголым на Баумана так играл, такой бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот он, помните, играл? Ну, в основном, конечно, играл Битлз, насколько я помню. Вот не то, что я сказал, но это так просто в качестве примера. А он еще, кстати, шаржистом тоже ходил, там вечно подходил такой: здравствуйте, не желаете ли для девушки сделать красивую картину, красивый шарж? Как зовут этого мужчину? Вот напишите мне, пожалуйста. И вообще, кстати, напишите каких-то известных личностей в Казани. Ну, то есть я имею в виду не какие-то вот звезды, такие медийные личности, а вот такие, ну вот, люди, в общем, которые, ну, если ты видишь этого человека, например, на видео, то ты понимаешь, что, а, это же тот самый человек, ну, из Казани. Вот. Ну, вот, по крайней мере, одного еще я вспомнил. Вы тоже напишите, будет очень интересно. Плюс 7-92-72-42-102-8 наш Макс и Телеграм. Плюс 7-92-72-42-102-8. В общем, и напишите, как этого дядю зовут, рок-н-ролльщика, который полуголым играл, ну, играл, по крайней мере, раньше на Бавно. Ну, вообще, человек-легенда, конечно же.

0: Кстати, обожаю группу Maroon 5, конечно же. Помню, было одно видео, как они сюрпризом появлялись на свадьбах американцев. Это, конечно, нечто. Посмотрите.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Итак, главнее всего погода в доме. Главное, чтобы этот дом не отбирала какая-то старушка, которая бы вас обвиняла в мошенничестве. Актуалочка, да, актуалочка. Ну ладно, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас будет вообще завтра по республике Татарстан. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Кстати, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду, днем при грозе кратковременное усиление 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20, плюс 25, друзья, жарень, конечно, да? Вы слышали, как я сказал? Максимальная температура воздуха днем плюс 31, плюс 36, жара продолжается. Ну и давайте посмотрим по регионам, да, то есть нашего Татарстана, северо-восток получается, Казань, Зеленый Дол, я так люблю называть Зеленодольск, Арск, Богатые Сабы, Мамадыш, Кукмар, Лаишево, Рыбная Слобода. Сегодня ночью плюс 21, плюс 25, завтра днем плюс 31, плюс 34. Буинск, Опастово, Тетюши, Дрожжаное, Камское Устье. У нас получается сегодня ночью плюс 21, плюс 25. Завтра днем плюс 31, плюс 34. Все так же. Идем дальше. А вот где реально жарко? Болгар, Чистополь, Базарные Матаки, Аксубаева, ну и, конечно же, Нурлат. Плюс 22, плюс 24 этой ночью, плюс 33, плюс 36 завтра днем. Жара, друзья, плюс 36, представляете? Северо-восток, Менделеевск, Елабуга, Мензелинск, Нижнекамск и, конечно же, Набережные Челны. Сегодня ночью плюс 20, плюс 23, завтра днем плюс 30, плюс 33, плюс 36. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на юго-восток, Заинск, Альметьевск, Азнакаево, Джалиль, Лениногорск, Бавлы, Бугульма. Ух, как вас много здесь. Сегодня ночью плюс 20, плюс 23, ну а завтра днем плюс 33, плюс 36. Аж заговариваться стал, друзья мои, такая жара, ей-богу, ну красота. Что еще нужно для счастья? Так что, друзья мои, наслаждаемся. Ну, если я задался вопросом, а что еще нужно для счастья? Нужно, друзья мои, больше солнца, ведь завтра действительно везде переменная облачность. Но все будет хорошо, поверьте.
1: У природы нет плохой погоды. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Кстати, друзья мои, ни в коем случае не забывайте написать про известных казанских людей. Номер телефона Макс и телеграмма +7 92 72 42 102 8. Еще раз +7 92 72 42 102 8. Обязательно пишите, какие известные личности есть в Казани. Я имею в виду не в запрещенной соцсети, например, да, а вот вообще известные, такие местные знаменитости.

0: первые в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко «Фрау Му» 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Конечно же, продолжаем, друзья мои. Помните, я вас спрашивал, а как зовут вот этого мужчину, который он одновременно и шаржами занимается, с одной стороны, с другой стороны, вот бацает на гитаре, такой вам-дам-ду-бам, вам-дам-дам-ту-фрут. Так вот, друзья мои, вы, конечно же, написали. И я хочу сказать, вот мы узнали имя нашего героя. Я даже как-то забыл, раньше, помню, знал. Он раньше, знаете, как чаще появлялся на улицах. Так вот, давайте я скажу, как его зовут. Прям как в песне. Давайте я скажу, как его зовут. Это, друзья, Александр Окаро. Он же дядь Саша. Я надеюсь, ударение я правильно поставил. Окаро, да? Дядь Саша, тот самый легендарный. Я даже, знаете как, спросил у искусственного интеллекта, мол, вот известный мужчина в Казани, который бацает под гитару, такой известный, такой эксцентричный. Вот мне сразу искусственный интеллект выдал, в общем, дядя Саша на улице Баумана в Казани. Это известный местный уличный артист, художник и музыкант, чье настоящее имя Александр Окаро. Вот действительно, кстати, Александр Окаро, то есть это прям, знаете, как вот есть местные знаменитости, да, вот как написал Руслан, здравствуйте, да скажите проще, звезды из народа, Руслан, вот абсолютно с этим согласен, да, вот такие звезды из народа, то есть они неизвестны на уровне республики, но я думаю, что каждый житель Казани наверняка с ними сталкивался, вот, ну, сталкивался, наверное, грубо даже звучит, но встречался, вот как раз-таки Александр Окаро, это такая вот личность, да, про которого, ну, можно говорить тоже очень-очень много, в частности, да, то есть он является, вот как пишет искусственный интеллект, живой достопримечательностью города и легенды Казанского Арбата. Это Баумана, если что, говорю для наших гостей, которые приехали в Казань, или если кто-то слушает не из Казани. Так вот, он известен благодаря своим эксцентричным перформансам, да, выступает с голым торсом, причем, знаете, не только летом, да, но еще в 15-градусный мороз. Вот такой у нас дядя Саша. Мне кажется, дядя Саша, наверное, ему сейчас все будут говорить, ой, надо вас на Бим Радио говорим. Так, о, давай, давай, послушаем. Так и представил. Репертуар. Энергично подыгрывая себе на электрогитаре, он громко и в очень своеобразной, дурашливой манере перепевал хиты группы The Beatles, и, а также песни «Машина времени» и другие рок-н-ролльные композиции. Художественный талант. В теплое время года его чаще можно увидеть в более спокойном амплуа. Он работает как профессиональный уличный художник, портретист и шаржист, а и обычно располагаясь неподалеку от Богоявленской колокольни. А, кстати, между прочим, я его несколько раз видел в различных торговых центрах. Вот он подходил, говорит, молодой человек, не желаете ли нарисовать вашу даму? Такой интересный. Здорово. Пишет, кстати, дядь Саша живет в Юдино, пишет Анна, только рисует. То есть я спросил, чем он еще вот занимается, вот кроме рисования. Он говорит, только-только рисует. Так, еще. Так, ну вот да, основное прочитал то, что вы написали. Кстати, Алена написала, говорит, женщина пожилая, наверное, жена в прошлом ДПСника, комментирует, кто как едет и у кого какая машина, озвучивая при этом госномера на телекутуя. Видимо, не совсем здоровая, но мне лично подняла настроение. Особенно, когда сказала, что Kia сделана из плохого железа. Так, уважаемые автолюбители, Kia из какого железа сделана? Из хорошего, из плохого? Вот я, конечно, не так хорошо в этом разбираюсь. Обязательно пишите о наших местных звездах, да, о звездах из народа, как написал Руслан. Кого вы еще знаете? Я, кстати, еще пару примеров расскажу. Я не знаю, может, кто-то узнает, не узнает. Все, выговорил. В общем, еще есть сообщение. Ленар, добрый вечер. Только вернулся с моря, пишет Руслан. Давно тебя не слышал. Я хочу сказать то же самое. Давно не видел твои сообщения, Руслан. Привет. Передай, пожалуйста, привет моим прекрасным и красивым девчонкам, супруге Юлии, дочерям Анютке и Асельке. Пожалуйста, бро, пишет Рустем. Ой, Рустем, прости, я что-то на автомате тебя Руслан назвал. Прости, пожалуйста. Все-таки давно с тобой не виделись, давно с тобой не слышались. Ну, еще совсем скоро, по-моему, есть вот у нас один приветик, да, я вот передам этот приветик. Ну, а в честь дяди Саши я хотел бы поставить Элвиса Пресли, Тутти Фрутти, Дани Битлз, но вот почему-то именно с этой песней он у меня ассоциируется. Я думаю, вы тоже сейчас в ритме рок-н-ролла здорово потанцуете. Давайте это сделаем. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.
2: bubble, gotta get a damn suit. She knows just what to do. I gotta get a

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного. Проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период. С ним связано столько планов. Не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был «Гороскоп на радио». Желаем вам всего самого светлого.

Ну и, конечно же, давайте прочитаю сообщение. Вот Елена нам написала: «Здравствуйте! Хотелось бы поздравить с днем рождения Полину, пожелать ей всех благ и передать всем родственникам в Казани из Нижнего Новгорода. Мы вас слушаем ежедневно». Спасибо большое, Елена, очень приятно. Ну и, конечно же, вашу Полинушку мы поздравляем с днем рождения. Так что вот прямо сейчас вы услышите, как вся Казань говорит: «С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения». Ну,

0: конечно же, не забывайте отправлять ваши рассказы. Ну, вообще, кто является местной знаменитостью в Казани, такой звездой из народа, пишите на наш номер в Telegram, либо Макс, плюс 792-72-102-108.
1: Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
3: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в Канавто только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга», гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Стоимость продажи 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
10: Дыши легко. С Бим-радио.
9: Выходной с тобой на Бим-радио.
11: Так, мы с вами продолжаем разговаривать про местных знаменитостей, да, именно казанских. Кстати, несколько еще вариантов вы тоже понакидали, точнее, несколько таких людей. Вот, в частности, мы говорили про дядю Сашу, да, в честь него специально даже одну песенку сказали. Вот Алена рассказала про то, что есть одна пожилая женщина, которая, наверное, в прошлом жена ДПСника, вот, которая стоит на Адели Кутуя и озвучит при этом госномера. Так, я прям вздохнул. Так, еще смотрю. Так, Руслан тоже написал. Здравствуйте, еще раз, Линара. Я всю, вообще, большую часть жизни прожил в авиастрое. У нас там есть чита, который живет по системе Иванова. То есть они круглый год ходят такие полураздетые, босиком ходят. Даже зимой уже 10 лет, как переехал с авиастроя. Не знаю, живы они в настоящий момент. Поэтому, друзья, обязательно напишите, если вдруг вы до сих пор видите вот таких людей, да, то есть это получается пара, да, семейная чета, которая живет в авиастрое, которые вот закаляются, живут по системе Иванова, то обязательно напишите. Будет очень интересно, конечно же, про них узнать, как вообще они живы, здоровы, все ли хорошо, вообще работали эта система Иванова. Кстати, я хотел бы вспомнить, знаете, еще одного человека. Я думаю, что выпускники Казанского федерального университета вспомнят. Конечно, не знаю, насколько большое количество таких выпускников вспомнит этого человека. Я помню на сковородке, да, на этом легендарном месте, которое находится прямо напротив, через дорогу, около главного здания, да, там сидел такой мужчина. Он постоянно разговаривал с самим собой, причем как-то он, знаете, так еще интересно разговаривал. Видно было, что человек умный, то есть не так просто там что-то там говорит без делу, но говорил какие-то очень-очень умные фразы. То есть и местные студенты, вот все мы его прозвали Сократом. Ну, я, конечно же, его так не звал. Я имею в виду, не придумывал это название, это имя, псевдоним. Вот, но остальные говорили: о, это же, говорит, Сократ. Он, говорит, постоянно, говорит, философствует на тему там какой-то там высшей философии и так далее. Вот, поэтому напишите, да, если этот человек, то есть, который вот как раз-таки тоже, ну вот, философ, если он сейчас вообще существует ли и вообще встречались ли вы с ним. Денис Анатольевич пишет: «А я думала, сова тоже наша казанская». Да, я это знаю, то есть я знаю человека, не так, конечно, близко, кто ее снимал, откуда пошел этот легендарный мем, но, по-моему, к сожалению, ее уже нет на этом свете. Вот такая татарская бабушка, вот. Такая интересная. Так, еще, кстати, так. Анна Романова отправила сообщение с дядей Сашей. Мне кажется, вот они сейчас икают, наверное, да? Дядя Саша, ну, правда, видео годовалой давности. В общем, лежит он около дерева на траве, прямо около парковки, такой кайфует. И пишет, вот, говорит, в термосе у него, говорит, инарчай, не алкоголь при этом, да? Вот, но на этом месте он часто сидит, так что вполне возможно, и в этом году он сидит там же, на этом месте. Я так понимаю, что это где-то в Юдино. Ведь именно там, как вы рассказали, живет дядя Саша. Так, ну и еще, кстати, вот еще я вот, кстати, так, секунду. А, вот, нашел еще одно сообщение. «Привет, Бимчик», пишет Юлиана. «Есть такая известная личность, Вела Бабай. Он очень необычно ярко одевается, проводит экскурсии по Казани, а еще дегустирует еду в необычных кафешках». Вот, кстати, я хочу сказать, что я его сам недавно видел. Он уж такой, кстати, человек, который есть в разных соцсетях, да, то есть такой известный, вот, причем, ну, такой, можно сказать, что блогер, да, есть блогер, тоже не помню, как его зовут, в общем, где-то в запрещенной сети, в запрещенном приложении, у него сейчас страничка есть, умиляюсь прям с него, вот, и да, на самом деле он такой очень-очень милый. Так, Механик пишет, да, а куда делся танцор с разъезда? А вот это я, кстати, Механик, не знаю, какого танцора вы имеете в виду? Вот недавно мы, кстати, обсуждали человека, который вот где-то в этих районах танцует. Кстати, вот давайте, время у нас для музыки, да, и как раз-таки вот Юлиана написала, а давайте, говорит, в честь вот для этого Вела Бабая мы поставим песню «Я долго буду гнать велосипед». В простонародье, или официально, точнее, лучше будет сказать, эта песня называется «Букет». Так что Вела Бабай, эта песенка специально для вас.

посвящаем нашему Велу Бабаю, классному блогеру, человеку с такой яркой и неординарной внешностью. Даже не то, что внешностью, а вот в одеяниях он таких ярких, необычных ходит. Так что, сарям Булагас и сансау Булагас.

Ну и давайте, конечно же, передадим привет от Димы, от Дмитрия. Он пишет: «Добрый вечер, Ленар, хочу передать привет Аделине Хафизовой, Василисе, сказать: береги себя, дорогая, я очень переживаю за тебя. Также передаю привет Гульнаре Ильдусовне, передаю привет Татьяне, Наталье, Альбертовне, передаю привет Альбине Крылья, это, видимо, псевдоним такой, передаю привет Гульфие по вокалу подруги Инзиле, ее маме, которую зовут Румия, спасибо». Вот, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Хочется именно эту песню.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Так, друзья мои, буквально последние 6 минут это, знаете, было небольшое такое погружение в советскую музыку. Но иногда тоже нужно, вот знаете, какая-то душевность в этих мелодиях однозначно есть. Ну и, конечно же, так, давайте же продолжим тему «Местные знаменитости». Я, кстати, спросил как раз-таки вот в интернете, какие местные знаменитости, да, вот современные, вот, писали Камила Валиева, Аида Гарифуллина, Максим, да, там, Данис Зарипов, кто еще там, Милеушата Миндарова, Рэм Уразин, но, друзья мои, это совершенно не то, это, понятное дело, такие известные личности, которые добились своих высоких результатов в разных сферах деятельности, в культуре, в спорте, да, как раз-таки в поп-музыке, но вот именно интересно, такие персонажи, как дядя Саша. Тот самый, который вам-дам-дам-дам. Напишите этих известных людей, вот как раз-таки Telegram и наш Макс, плюс 7-92-72-42-102-8, плюс 7-92-72-42-102-8. Очень буду рад вашим сообщениям. Вы, кстати, вот все пишете и пишете, как раз-таки вот это очень-очень приятно. Пишет Димка, ну-ка, Димка, что написал, да, на разъезде раньше танцор в шляпе ковбоя был, сейчас его сменил пузатый мужичок. Так, кто помнит этого мужчину, танцора в шляпе ковбоя, да? Сейчас пузатый мужичок, а может они и родственники, кстати, вполне возможно, так что неудивительно, да. Интересно, я вот написал, он тоже танцует, и говорит, да, на зебре танцует, а тот на тротуаре ковбой танцевал. Забавно, конечно. Вот, как пишет Димка, наверное, там место силы, да, имеется в виду про разъезд восстания. Слушайте, ну место такое... Такое очень интересное, очень насыщенное, да, там много людей всегда, вот, много транспорта, вот, поэтому неудивительно, что вот такие личности там тоже появляются. Ну, знаете, мы говорим, сейчас больше говорили об эксцентриках, да, то есть, ну, людей, которые прям с таким своим ярким таким поведением отличаются. Но, знаете, есть еще люди, которые вот тоже местные звезды, да, вот так я сказал бы. Я не помню, как этого дядечку зовут, но, в общем, дядечка, это даже сказал бы, даже не бабай, но вот близок к этому возрасту, да, так скажем, предпенсионный возраст, так можно сказать, да, вот плюс-минус примерно. Он сначала работал в татарском ресторане, который находится, по-моему, на Марджани, вот, встречал гостей, потом переместился в другой ресторан этой сети, потом еще куда-то ушел. Ну, в общем, знаете, вот действительно, мне кажется, вот туристам, людям было очень приятно, заходя вот в такой ресторан, видеть такого настоящего вот татарского абый, такой прям, знаете, ну, настоящий, такой вежливый. Такие, знаете, у него немножко седоватый, у него усы такой, он такой в тюбетечке всегда встречал. Я не знаю, вот я его запомнил, я прям как-то вот, знаете, как вот, как в персонажа влюбился просто, да, ну, действительно, как не хватает вот таких людей, которые бы, ну, вот знаете, как, все мы же помним, да, тех самых легендарных бабушек, дедушек, тех еще старых времен, да, которые родились, наверное, в 40-е годы 20 века, то есть вот у меня, помню, на улице, немножко, конечно, отвлекаясь от темы, но вот помню, знаете, как на улице у меня было столько разных татарских таких бабушек, дедушек, таких русских бабушек, дедушек, они все были примерно 35-го, 30-го, 40-го годов рождения, да, то есть это, знаете, люди, которые прошли тяготы войны, и все они, знаете, были такими вот искренними, то есть такие настоящие русские бабушки. Я помню, тетя Вера такая была, бабушка, царствие ей небесное, вот она как была соседка нашей, буквально через дом. Я помню, даже мы на Пасху к ней приходили, вот как раз, представляете, вот мы вроде бы татарские дети, но тоже приходили на Пасху, мы такие, и она нас всегда угощала вкусными пирожками с зеленым луком и с яйцом, вот я вспомнил, это было, конечно, нечто. Вот, друзья мои, ну вот какая-то интересная дружба народа вот с того времен, с тех времен, точнее, осталась, с того времени, вот здорово. Так что пишите обязательно про таких персонажей, вот я отвлекся, ошибся, говорил про такого татарского абы, который встречал в ресторане. В числе таких я еще могу сказать про ведущую, которая вела программу, я не помню, там еще, по-моему, на ТНВ. Помните, такая татарская женщина, она прям, у нее образ такой был. Или там еще, или не там еще, ну, а-ля «Спокойной ночи, малыши». Ну, продолжим, в общем, друзья мои.
1: Реклама на БИМ-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ Радио. Стоять, 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Я еду на колбасу.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Мне так нравится тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем, друзья мои. Это, конечно же, тема про наших местных звезд, известных личностей. Мы не говорим про тех, которые, знаете, там специально пиарятся, чтобы стать известными, там какие-то, я не знаю, певцы, певицы, певички, и так далее. Нет, не про них. Они неинтересны вот мне самому лично. Но есть персонажи, которые именно интересны вот как, вообще как персонажи, как образы, с одной стороны, и как люди. Помните, я говорил про мужчину, который в одном татарском ресторане в центре встречает гостей. Я не знаю, где он сейчас именно работает, в той или той же сети ресторанов, но я узнал, как его зовут. В общем, его зовут Галимжан Бабай. Ну, Галимжанов, я так понимаю. Вот, как раз-таки тот человек, который, знаете, вот так он заходишь, и он такой встречает, такой СМСС, халяргазничек там. Ну, в общем, очень такой подход у него, очень такой добрый, приятный. Такой, знаете, как приятный такой вайб от него идет. Такой он, то есть он видно такой татаровый. В общем, вот, кстати, он является, ну, по крайней мере, так пишут, что это легендарный хостес, представляете, он уже легендарный хостес и официальный амбассадор гостеприимства этой сети ресторанов. Вот, он с искренней улыбкой встречает посетителей на входе, создавая ощущение, что вы пришли в гости к родному дедушке. Вот у меня дедушки, к сожалению, очень рано ушли из жизни, и вы знаете, действительно, вот этот человек такое вот впечатление создает, прям хочется сказать ему бабай. Так, он родился в Татарстане, но часть детства провел в Узбекистане. И, кстати, до работы в ресторанной сфере он целых 26 лет трудился в типографии. Представляете? В жизни он счастливый семьянин, более 35 лет в браке. У него 2 дочери и 5 внуков. Обращение бабай он носит с гордостью и сам просит гостей называть его именно так вот. И как он признается, что невероятно любит свою работу из-за общения. Галимжан Бабай не делит посетителей на местных и туристов, для него все они дорогие гости. Ну, прям такой татар-бабай. Это круто. Кстати, вот, по-моему, он так сейчас... Ага, Александр, кстати, написал про человека, который тоже вот был... Вот как раз-таки тоже мы же говорили, что Галимжан Бабай — это такой вот именно уют, да? Вот как раз-таки этот человек, про которого я сейчас скажу, про которого написал Александр, этот человек тоже создавал какой-то вот моральный уют. И, конечно же, мы говорим, как пишет Александр, еще был дедушка, который вел прогноз погоды на эфире. И, кстати, он пишет, говорит, думаю, его вся Казань помнит. Еще как помним, я вот тоже, кстати, пытался вспомнить, как его зовут, вспомнил. Его звали Константин Куранов, да, царствие ему небесное, его уже в живых нет, но, друзья мои, я думаю, что вы также прекрасно помните этого человека, прогноз погоды на эфире, который, ну, это прогноз, наверное, он вел, ну, не знаю, лет 20, наверное, точно, так вот... так скажем, поискал в его биографии какие-то интересные факты. Он родился в 1935 году. То есть, как вы понимаете, его детство пришлось, да, вот на эти тяжелые военные, послевоенные годы. Учился в казанской школе номер 94, закончил филологическое отделение КГУ, потом еще, кстати, факультет журналистики МГУ. И вот, и, кстати, вот он свою профессиональную деятельность начал еще в 1952 году в татарском радиокомитете, представляете? То есть, по сути, он стоял у истоков казанского теле- и радиовещания. Посвятил высшей школе 45 лет своей жизни, это как раз-таки факультет журналистики КГУ. Был любимым наставником и дедушкой для тысяч выпускников-медийщиков, безошибочно помнил дни рождения сотен своих студентов. Уникальный, конечно, человек был. Уникальный, царствие ему небесное. Кто, кстати, его помнит, обязательно напишите. Вот какие-то, может, интересные случаи с ним были. Казанскую телекомпанию «Эфир» он пришел в 1994 году. Сначала ввел историческую рубрику «Знай наших» в программе «Город», а как раз-таки в 2000 году руководство канала решило изменить формат прогноза по года и пригласила Константина Николаевича на роль постоянного ведущего. Вот как раз-таки он последующие 20 лет он вел эту программу. В последние годы, понятное дело, он начал ее вести гораздо реже, его берегли. И вот 5 февраля 2022 года на 87-м году жизни он скончался из-за внезапного ухудшения здоровья. Ой, друзья, вот Помнится, да, помнятся такие люди. Кстати, вот Дима пишет, а вот Анастасия, да, осталась. Тоже Анастасия, кстати, тоже такая очень знаковая личность, я думаю, для всех казанцев. Но Константин Куранов в самом сердечке, однозначно.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

Вот, кстати, мало кто знает, но перевод этой песни следующий, что скоро программа «Привет, привет», совсем скоро, примерно через 15 минут. Вы не знали перевод, а вот я знал, так что знайте об этом. Реклама.

0: Фрески, твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим радио.
2: Кстати, продолжаем тему наших местных знаменитостей. Но, чтобы вы понимали, местные знаменитости не в смысле знаменитые с точки зрения там достижений и так далее. Вот просто вот бывает человек, ну, ты такой вот думаешь, ну, только в Казани такого можно видеть. Вот, поэтому вот Дмитрий, наш слушатель, написал, а ребята из Джукбокс, да, Камрад Листков. Давайте прям отдельно, да, мне кажется, вот Джукбокс, во-первых, это медийные ребята, да, то есть как раз-таки, по-моему, на Бим-радио они тоже были, если не ошибаюсь. Вот, вроде видел даже в коридоре фотографию. Ну, а касаемо Камрада Листкова, это вообще, конечно, уникальная личность, да. Камрад Листков вообще, вот я прочитал, оказывается, он в том числе и на Бим-радио выступал. Представляете, был одним из первых ведущих Бим-радио. Он вел программу «Джазовый перекресток» на телеканале ТНВ. Входил в жюри республиканского конкурса «Созвездие Йеллозлаг». Да, и, конечно же, легендарная группа «Листья травы», созданная в 1995 году, исполнял блюз и рок-музыку. В общем, друзья мои, это, конечно, да, уникальный человек. Это и музыкант, это блюзмен, это радиоведущий и основатель группы «Листья травы». К сожалению, в 2022 году в возрасте, прям, ну, юном возрасте, действительно, 48 лет, после продолжительной болезни он ушел из жизни. Вот так, друзья. Такие вот, знаете, хочется, чтобы такие люди, конечно, жили очень-очень долго. Действительно, вот, кстати, тоже пишут, как раз Дмитрий, слушатель, написал, говорит, он один из основателей Джокера, где, между прочим, продавали кое-что вареное, да, единственное в Казани на тот момент. И произносить, что именно я не буду, да, но употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Да, друзья, действительно, Камрад Листков — это прям вот, ну, большая глыба в истории Казани, в истории Татарстана. Очень интересная творческая личность. Так, еще что-то я вам хотел сказать, вот тоже по этой теме. Кстати, Дмитрий, слушатель, та же добавляет. Говорит, ну тогда, говорит, зебру вспомните на Баумана. Ой, Дмитрий, я не знаю, кстати, вообще, если, наверное, подобные зебры были на всех улицах крупных городов, мне так кажется. Но да, действительно, вот местные зебры очень-очень сильно запомнились им именно в негативном плане. Итак, друзья мои, мы обсуждали вот такую очень интересную тему именно каких-то, вот знаете, местных наших звезд, но звезд не с точки зрения того, что достижений, не с точки зрения того, что вот, например, там человек, например, там обладает какими-то наградами, да, там премиями и так далее, а именно как бы те люди, вот, про которых ты понимаешь, вот это личность, которую можно увидеть только в Казани. И вот у тебя ассоциация с ним о Казани. То есть мы вспоминали дядю Сашу, да, тот самый, помните, там, его вспоминали, это как бы одна сторона, мы вспоминали таких смешных тоже людей, которые, ну, понятно, что это эксцентрики, да, то есть вот люди, которые играют на этом, как его, ну, точнее, танцуют там на зебрах и так далее. Кто-то вот, как рассказывает про женщину, бывшая жена ДПСника, которая называет номера автомобилей, ну, как бы это тоже еще отдельная категория. Ну, дядя Саша — это отдельная категория, а вот эти — это другая абсолютно категория. Ну, тут уже вопрос душевного здоровья. Обсуждали еще тех людей, которые нам также запоминаются как символы Казани, такие как, вот, например, блогер, дедушка, да, Вела Бабай, да, вот вспомнили. Таких людей вспоминали, как Константин Куранов, ну, человек абсолютная легенда, действительно, ну, то есть прям вспоминая его новости, точнее, его прогноз погоды, прям до сих пор на душе так тепло, прям так хорошо, прям так его хотелось обнять, этого дедульку, такой классный, конечно, царствие ему небесное. Мы вспоминали еще кого, давайте вспомним. Да, так, мы вот вспомнили пам-пам-пам-пам-пам. Вот Анастасию сказали, а Анастасия тоже входит в эту категорию. То есть, в общем, это те люди, которые, ну, такие люди есть, наверное, только в Казани. Вот, зебр, наверное, по миру много, вот, которые выклянчивают деньги. Вот, ну, а таких людей действительно не так много. Это те люди, которые для нас являются ассоциацией города Казани. Наверное, в том числе и благодаря этим личностям. Кто-то является из них такой странной личностью, а кто-то, наоборот, является очень замечательной, душевно просветленной личностью. Из-за этих людей мы любим Казань. Ну, а совсем скоро, вот меня спрашивают, когда, Ленар, привет-привет, а вот буквально через 5 минут. Так что будьте готовы, скоро расскажу, что нужно делать, чтобы отправить ваши приветы.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Душевно просветленной личностью. Из-за этих людей мы любим Казань. Ну а совсем скоро, вот меня спрашивают, когда, Ленар, привет-привет, а вот буквально через 5 минут. Так что будьте готовы, скоро расскажу, что нужно делать, чтобы отправить ваши приветы.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 30-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы можете принять неожиданное для себя решение, которое многое исправит. Тельцы, утренняя лень пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится буквально по щелчку пальцев. Близнецы, о многих изменениях, которые скоро случатся, вы наверняка догадывались, поэтому будьте готовы ко всему. Раки, наконец придет решение поменять что-то конкретное в своей личной жизни или на работе. Львы, этот день может стать для вас весьма романтичным. Кто-то готов подарить вам праздник, цветы и комплименты. Девы, попробуйте извлечь из своих эмоций максимум приятного. Проявите при этом смелость и нахальство. Весы, не исключено, что вы окажетесь втянутым в дела других людей благодаря чувству сопереживания. Скорпионы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. Стрельцы, вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого появится игривое настроение. У козерогов начинается новый период. С ним связано столько планов. Не волнуйтесь, ничего неожиданного не случится. Водолеи, следует обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Рыбы, превратить кучу дел в приятное времяпрепровождение – это вам по силам. Если есть работа, это хорошо. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Друзья, не могу не прочитать сообщение в завершении нашей темы. Юлиана, кстати, еще дополнила. Да, именно она писала про Вела Баба. Еще одна из личностей — Дина Иосифовна. Ее знают все те, кто учился в Энергоуниверситете. Крепкого ей здоровья и долголетия. Друзья мои, я тоже присоединяюсь к этим пожеланиям. Видимо, очень легендарная личность в истории Энергоуниверситета. Будьте здоровы, Дина Иосифовна.

Леди Гага и Бруно Марс как бы вам напоминают, что скоро программа «Привет-привет», а буквально через пару минут. Друзья мои, конечно же, Телеграм и Макс, их номера, конечно, точнее, их общий номер, +7 92 72 42 102 8. Пишите, передавайте ваши поздравления, ваши приветы. Ну и, конечно же, кроме этого, не забывайте про приложение Beam Radio и сайт beamradio.ru. Там также есть великолепная возможность отправить ваши приветы. А все мы зачитаем. Скоро.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800 0+.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну, погнали. Ну что, друзья, отличное настроение у меня, как всегда. Это программа «Привет, приветов». Меня зовут Ленар Серазов. Слушайте, а мне кажется, если программа «Привет, приветов», то, наверное, меня зовут Ленар Ленаров. Так будет, наверное, корректнее. Ну ладно, все, друзья мои, самое время передавать ваши приветы. Да, кто-то, кстати, заранее позаботился. Вот, кстати, наша любимая Ксения Слушатель. Вот так, такой псевдоним, такой, точнее, ник у нашего постоянного слушателя, точнее, слушатель. Добрый вечер, Ленар. Как же приятно вас слушать. Легкого вам эфира. Большой привет всем сотрудникам и слушателям любимого радио, любимым участникам бимболталки, любимому сыну. Вместе мы справимся со всем. Люблю тебя безгранично. Большой привет также Денису Валерьевичу. Спасибо за тепло твоей души. Поставьте, пожалуйста, Беовульфа, Феникс. А у нас, кстати, оно уже приготовлено, Ксения. Да, чего так не сделаешь ради хороших людей? А вы хороший человек. Всегда вас очень приятно читать. Так, ну, идем дальше, да? Давайте у нас следующие приветики. Ну-ка, Дима пишет. Передаю привет самым любимым девочкам из бимболталки. Они у нас самые-самые красивые, самые-самые любимые наши девчонки. Можно заказать песню «Такие девочки, как...» Спасибо, Ленарчик дорогой. Так, я поищу, конечно, вот такую песню «Такие девочки, как...» А может, «Такие девушки, как звезды?» Может, это имелось в виду? В первую очередь я поищу, конечно, эту песню. Хорошо, идем дальше. Пом-пом-пом-пом-пом. Рой пишет. Рой. Так, привет, Бим. Привет, болталки. Отдельно привет моей Настеньке. Люблю тебя очень. И песню «Ты в моем кино», исполнитель не бывшая. Так, надо поискать. Вот прям вы на самом деле обогащаете меня тем, что столько еще для меня неизвестных исполнителей открывается. Это прям хорошо. Так, окей, давайте посмотрим. Напоминаю, кстати, можно писать в нашем приложении Beam Radio. Можно все это скачать на соответствующих площадках. Ну и кроме того, друзья мои, не забывайте про сайт beamradio.ru и наш Telegram и Max. Номер телефона +7 92 72 42 102 и 8. Ну и еще давайте один приветик мы прочитаем. Так, Игорь пишет. Ленар, огромный салям тебе. Привет, Бим, и всем тем, кто там орудует. Ох, как Игорь хорошо начал. Так, жара, печемся, но ничего страшного, это лето. Если можно, хотелось бы послушать Леонида Агутина «Аэропорты». Заранее спасибо и отличного эфира и вечера. Игорь, спасибо большое, кстати, классный выбор. Я сейчас тоже обязательно буду искать эту песню. Даже ВКонтакте, кстати, она у меня среди сохраненных есть. Вот, чтобы понимал, насколько я тоже люблю эту песню. Все, друзья мои, не забывайте про ваши приветы, не забывайте про наши номер телефона, я напомню, +7 92 72 42 102 и 8. Мне кажется, нужно подать на конкурс на самое быстрое говорение нашего номера телефона. Ну и, конечно, друзья мои, пишите в наше приложение и сайт официальный beamradio.ru. Вы это можете сделать из любой точки земного шара. Уже проверено. Ну и прямо сейчас, Ксения, начнем, конечно же, с вашей песни «Феникс, Беовульф». Классный выбор.

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Обязательно передавать приветы, но такая возможность, конечно, конечно. Так, друзья мои, ну прямо сейчас мы продолжаем передавать ваши приветы. Очень много уже написали, вы мои хорошие, да. Так, начнем, конечно же, с приложения и с нашего сайта. Что же написали? Ну-ка, открывается. Ага, привет всему миру, особый прими... Давайте с другого начнем, он был первее. Так, привет, Бим, любим, передаю привет всем своим друзьям из Бирюлей, брату и снохе Альберту и Люцие Фахреевым. Также хочу поздравить своего любимого мужа Рафиса Ногуманова с Днем Военно-Морского Флота. Поставьте, пожалуйста, песню Газманова «Морячок», да, точнее, ты морячка, я моряк. Спасибо большое вам, хорошего вечера, написала Алина Ногуманова. Кстати, я хотел бы поздравить всех тех, кто причастен к этому празднику, с днем как раз-таки ВМФ, Военно-Морского Флота. Кстати, отдельный привет, я уже, знаете, как на правах ведущего передаю Айнуру Сулейманова, вот как раз-таки, знаете, это известный казанский ведущий. Айнур, я не знаю, ты меня слушаешь, не слушаешь, но в любом случае, вот я тебе передаю привет. И как раз-таки вот следующая песня будет про Военно-Морской Флот. Ну, как сказать, про Военно-Морской Флот. Ну, вообще, Газман там что-то расскажет, хорошая песня, в общем. Так что, что я хочу сказать, да? Фахреевы молодцы, да, Нагумановы молодцы. Рафис, но под эту песню нужно будет станцевать обязательно. Так, мы идем дальше, да? Следующий привет, привет всему миру. Особый привет Фанеру, так как у него вчера было день рождения, и еще у него вчера родилась дочурка. Поставьте, пожалуйста, профессора Лебединского «Дочка». Спасибо от Максима. Ого! И, во-первых, Фанер, очень красивое, необычное имя, это раз. Во-вторых, поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Ну и, конечно же, от вашей женщины самый потрясающий подарок. Это, конечно же, рождение дочери. С этим тоже поздравляю. Будьте обязательно счастливы. Вот. Прям, знаете, так радостно за человека. Я сам отец двух дочерей, когда рождается дочь. Я такой, коллега. Мы с тобой в одной лодке. Прям звучит, как хороший тост в день Военно-Морского Флота. Так, хорошо. Так, у нас получается сначала аэропорты все-таки, да, аэропорты. Ага, а вот потом как раз-таки у нас морячка. Так, и вот после этого уже вот то, что я сказал. Так, дальше продолжаем читать, да, ну-ка. Итак, Гульнара пишет. А, давайте Рой, кстати, да. Рой. Нет, Рой, давайте я все вам напишу, потом все расскажу, что нужно будет сделать. Гульнар пишет. Привет, Ленар, поздравь, пожалуйста, моего любимого мужа Ильдара с днем рождения. Ильдар, с днем рождения вас. У-ху! Вся наша большая семья, пишет Гульнара. Поздравляет тебя, наш любимый папа. Все самые искренние пожелания были сказаны. Песню «Чиж и компании», пожалуйста, на поле танки грохотали. Ох, сегодня прям это такая военная тематика, да, там ты морячка, я моряк, и на поле танки грохотали. Все, друзья мои, ну все, ждите, как говорится, да, все уже у нас приготовлено. Начинаем, конечно же, с Агутина и Преснякова, с их дуэта «Аэропорты», вот как у нас заказывали. Поехали.

0: радио.
1: Радио бим диди бим диди бим бим бим. Радио бим диди бим диди бим бим бим.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
3: Ну и, конечно же, всех причастных поздравляем с днем военно-морского флота. Ребята!

0: радио. Первое в Казани.
1: Друзья мои, ну а эта песня посвящается прекрасной девушке Анастасии от Роя. Especially for you. Анастасия.

0: На Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
1: Так, продолжаем читать ваши приветы. Ну-ка. Так, привет, Бим-радио и слушатели. Хочу передать привет моему сыну и заказать песню Вани Дмитриенко «Недоступно». Вот, кстати, эта песня тоже почему-то у нас недоступна. Может, какой-то Аида будет еще вариант, да? Давайте, предложите. Я могу свой вариант, если что, предложить. Ладно, жду, в общем, от вас сообщения. Давайте что-нибудь придумаем, хорошо? Так, идем дальше. Да, Пупс пишет. Пупс, ну-ка, здравствуйте. Передайте приветик Вячеславу Димиченскому. Все болталки, поставьте, пожалуйста, Nickelback. Я надеюсь, что я правильно прочитал. Все хорошо, поищем. Слушайте, а давайте я прямо сейчас ее поищу. Мне просто, чтобы вот точно найти эту песню. Ну-ка, она у нас есть? Она должна быть. Я помню, что она у нас была. Так, 3, 2, 1. Ленар почти нашел. И 1, 2, 3. Нет, что-то ее нет. Ну ладно, еще обязательно поищу. Так, идем дальше. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Струнова Сергея с днем военно-морского флота. Сергей Струнов, ну что же, конечно же, поздравляю вас с этим праздником. Вот сегодня уже несколько человек написали, поздравили. Да, это здорово. Поэтому когда-то вы служили там, и приятно, что этот день остался у вас прямо в самом сердечке. Да, имеется в виду праздник в честь того места, рода войск, где вы служили. Поэтому, как говорится, здоровья крепкого. Ну и, конечно же, чтобы почаще встречаться со своими друзьями, сослуживцами. Это тоже важно. Недавно Владимир Познер, а не Жириновский, кстати, уже покойный, говорил, что вот, ну, у меня, говорит, друзья есть, кто с университета, кто с детства, со школы, и есть, с армии остался. Вот как раз-таки я хочу, чтобы у вас таких встреч приятных с друзьями было много. Так, идем дальше. Так, ну-ка, Рустам пишет у нас, Хазиев. Итак, привет, Бима, привет, Казани. Поставьте, пожалуйста, Андрей Алексин, «Крик журавлей». Давайте тоже поищу, конечно же, поищу. Далее у нас Светлана написала. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунов «Седая ночь». Все, обязательно поставим, конечно же. Ну и еще давайте, так, ну-ка. Вот Самир, кстати, написал: «Привет, Бим-радио, день счастливый, радостный, позитивный. С троюродной сестрой пропололи у друг друга сорняки». Молодцы. Я у ней в парнике, она у меня в огороде. Можно, пожалуйста, песню «Супер Гуд Моудо»? Ленар Сиразов, привет. Привет, Самир, привет. Вот молодцы, согласитесь, вместе работать гораздо и с одной стороны эффективнее и веселее. Вот, так что так. Ну что ж, переходим к следующей песне. Вот у нас, помните, поздравляли одного мужчину с тем, что, во-первых, вчера у него был день рождения, это раз, а во-вторых, то, что у него родилась дочка. Так что мы еще раз вот поздравляем его с этим праздником. Я вот ищу сообщение. Его зовут Фанур. Там, видимо, опечатка была. Вот Максим написал. Так что эта песня вот специально, Фанур, для вас. Поздравляю вас с таким двойным праздником. Бахали Булгас.
2: Она еще не знает слова «да» и слова «нет», что на земле у каждого есть маленький секрет, что две души встречаются в заоблачной дали, и добрые известия приносят журавли. Еще не держит голову, не сделан первый шаг, томятся в ожидании чуковский маршак. Никто еще ромашки в поле не нарвал, никто и не обидел, и ни слова не наврал.

еще не видела, как цветет сирень. Она еще не знает про потомственную лень, про зайца, про ворону, про колючего ежа, про злобную соседку со второго этажа. Она еще не знает, что мир такой большой, и маленькие ушки не завешены лапшой, и не нужны нам умники, и кто-то есть еще, когда есть папа с мамою, и дома хорошо. Идут ноги по дороге, по булыжной мостовой, вдалеке горит полоска аленькая. Я один иду встречать этот сказочный рассвет.

0: рисует всеми красками и не жалеет сил. Извечная попутчица надежда, то принцев, то богатство, то счастливую любовь и внучиков в дочуриных одеждах. Тут ноги по дороге, по булыжной мостовой. Вдалеке горит полоска аленькая. Я один иду встречать этот сказочный рассвет, потому что дочь еще маленькая.
1: Отдыхай. С Бим-радио.

0: когда-то...
1: Аида, еще раз здравствуйте. Вот вы отправляли привет, но песенку недоступна, была недоступна, поэтому у Дмитриенко я нашел вот такую песенку хорошую, очень популярную. Кстати, не только Дмитриенко там, но еще Пересель, поэтому, мне кажется, вашему сыну очень понравится. Пусть он потанцует.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем, конечно же, друзья. Продолжаем. О, погромче нужно. О, так хорошо, мне, наверное, слышно. Так, ну и давайте передавать ваши приветы. Их очень много. Знаете, мы вот тут тоже списываемся с нашим слушателем. Так, сейчас его, надеюсь, найду. Да, с Романом. В общем, Роман, я не знаю, читал я это сообщение или нет. Привет, давайте прочитаю. Добрый вечер, Ленар. Передайте, пожалуйста, привет сыну Федору. Хочу сказать ему, что я его очень сильно люблю. Если можно, песня в исполнении «Хлеб» Сабина Хайрова «Травма», «Цунами». Ну вот у нас этой песни нет. Вот с Романом мы переписываемся для того, чтобы все-таки, так скажем, найти общую песню, которая точно есть в наличии. Так, ну что, привет, Бимчик. Огромный приветик тебе, Ленарчик. Спасибо большое, Светлана, спасибо. Мы уже пятый день находимся на природе с палатками. Ой, как я вам завидую. Как же это круто. Привет нашим детишкам Максиму и Артемке и нашим друзьям Леночке и Андрею. И моему любимому мужу Алексею. Поставьте песню Донского «Живи в свой кайф». Вот, кстати, надо посмотреть, надо поискать. Хорошо, хорошо. Так, Ольга попросил, говорит, Ленар, говорит, не успел, говорит, это, муж, говорит, не успел прослушать, говорит, можно еще раз его поздравить? Конечно, Сергей Струнов, я вас поздравляю персонально от имени вашей супруги с днем военно-морского флота. Всех благ вам и никогда не забывайте про братство, про своих сослуживцев. Держите связь и всегда вот общайтесь и будьте готовы прийти друг другу на помощь. Вот. Так, идем дальше. Я перемещаюсь еще, друзья мои, тут прям много... О, еще, смотрите, где он записали. Так, ну-ка. Добрый вечер, Бимчик-любимчик. Привет всем, Эльмире, которая нервничает, ходит, и Эдику с Ришатом, которым все... Я правильно прочитал? Так, давайте заново. Смешно просто было. Тут просто запиканные моменты. Добрый вечер, Бимчик-любимчик. Привет всем, Эльмире, которая нервничает, ходит, и Эдику с Ришатом, которым все равно. И всему СНТ радиоприбор. Если можно, песня «Туганьяк». Интересно так. Ну, слушайте, надо быть иногда Эдиком с Ришатом, вот просто по жизни. Иногда это нужно. Здоровый пофигизм, конечно, тоже очень-очень сильно помогает. Так, давайте дальше. Поздравьте, пожалуйста, моего супруга Султанова Руслана с днем ВМФ. Он служил в Севастополе, и у него остались самые прекрасные воспоминания о службе от супруги Зарины и дочки Региночки. Поэтому, Руслан, вот ваша супруга Зарина, ваша дочь Регина вас поздравили с этим праздником. Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Ну и, конечно же, с днем военно-морского флота. Вот здорово, что у вас остались такие хорошие воспоминания. Надеюсь, кстати, осталось и много друзей с вашей службы. Так, мы идем дальше. Много, друзья, приветиков, много. У нас уже, по-моему, песни точно заполнены на этот час, поэтому не удивляйтесь, если вы не услышите свою песню в течение вот ближайших 20-15 минут. Все это будет дальше, скорее всего. Так, ну что же, привет, Бим, спасибо большое за позитивное доброе утро сегодня. Настроение в плюсе на весь день, заряд на неделю. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым Миляуше, Илье и семье Мардамшиных. Фанис, с днем ВМФ, удачи, успехов тебе, пишет Николай Кузнецов. Еще добавляет, спасибо большое, Бим. Да, пожалуйста, Николай, конечно. Так, привет, Бимчик-любимчик. Хочу передать привет всей Казани, пожелать отличного настроения. Можно послушать песенку «Колым». Я так понимаю, это «За тебя Колым отдам», да? Угу. Юльчик, конечно, конечно, тоже поставлю. Сейчас буду тоже искать. Специально для вас. Воу! Еще одно большое поздравление. Еще один большой привет. Пишет Айдарчик. Привет, Бимчик. Погода огонь. Поздравляю всех с днем военно-морского флота и с днем Нептуна. Передаю привет тебе. Спасибо, да, спасибо. Всем диджеям, работникам Бим-радио, всем новым сукурам, супруге Альбине, дочке Ясмине, сыну Осману, другу Рамилю и всем тем, кто меня знает, всем большой салям от Салима. Поставьте, пожалуйста, песню по просьбе сына Черемша, пишет Айдарчик. Вот, кстати, тоже нужно поискать эту песню. Ага, первый раз слышу тоже. Угу. Так, пишет Динара. Передаем пламенный привет Виталику, нашему чудесному светлому другу. подруга, которая ждет нашего приезда. Пупсик, мы едем к тебе. О, интересно, интересно. Ну ладно, друзья мои, я совсем скоро еще вернусь с приветами. Ну и, конечно же, сейчас небольшой блок.
0: Бим Радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Продолжаем, друзья, передавать ваши приветы. Их еще много. Поэтому нужно постараться успеть все до окончания нашего прямого эфира. Ну и, конечно, хочется передать ваши самые теплые слова. Вот, например, Лилечка пишет: «Бимчик, передай привет друзьям. Нас очень много, всех не смогу назвать, чтобы не обидеть. Песня «Друзья всегда со мной» и СНТ «Гелиос». Витек, благодаря тебе мы все встретились». Витек, ну вообще красава просто. Витек прям... Витек из «Гелиоса». Да, я так понимаю. Кстати, где находится СНТ «Гелиос»? Интересно стало. Что, где вот такая хорошая, дружная компания? Так, пишут: «Элинар, привет, это Дима». Как «Этим»? Что-то непонятно писали. Ну, в общем, «Элинар, привет, это Дима с Эльвирой с футбола. Рубин, Краснодар». Вот прям интересно, это сейчас идет футбол или как? Так, хорошо, дальше. «Винилмастер», слушатель, пишет: «Привет Ахмадеевым Артуру». Алло. Не, наверное, Ахмадеева отдельно, я так понимаю. Все остальные это не Ахмадеева. Ну ладно, прочитаю, как вот в пунктуации написано. В общем, «Винилмастер», передаю привет. Привет Ахмадеевым, Артуру, Алене, Алине, Рэму, Насыбулиным, Дамиру, Регине, Данису и Мадине. Отдыхаем в поселке Кыяшло. Баня, бассейн, шашлыки. Песня «Губин, ночь, пожалуйста». Да, конечно, конечно. Так, я прям поищу. А, это же та самая песня «Ночь, это полная свобода». Да, по-моему, именно так звучит. Слушайте, вы так заманчиво, конечно, рассказали. Да, вот, прям даже, знаете, как думаешь, почему я не с вами? Так, идем дальше. Да, Самир, подожди, Супергуд-то все будет. Ладно, но не быстро, ты не думай. Так, здравствуйте, Бим-радио, это Аделина Хафизова. Передайте привет, пожалуйста, Лутфулиной Диане из села Нижняя Алькеева. Диме, моему лучшему другу, Эзе, Ирине, моим ЛПшкам. Ну, ЛПшки — это лучшие подружки. И всем тем, кто меня знает. Это написала Аделина Хафизова. Кто знает, кстати, Аделину Хафизову? Да, пишите. Так, ну что же, мы идем дальше. Ага. Так, добрый вечер, передайте простой привет от меня, Бим-болталки, и поставьте трек «Формула 1 Шумахер». Давайте тоже поищу. Сегодня, кстати, у вас такие прям интересные вкусы, прям, знаете, такие, ну, прям поискать надо. Что-то вообще первый раз слышу, да? Я не скажу, что человек, который там суперфанат музыки, знает все, но я любитель, но вы удивляете. Так, Дмитрий пишет: «Привет моей любимой доченьке Марьяшке, она у меня самая лучшая, мы все ее очень сильно любим. Папа Дима написал». Ой, ну что прям за милота, друзья мои. Так, ну ладно, друзья мои. Вот пока вроде бы все привет прочитал, я сейчас займусь тем, что буду искать треки, да? Вы у нас вообще такие меломаны, даже сказал бы меломанистые меломаны. Я говорю, вот Донского сегодня попросили. Кто такая Донского? Даже вообще не знаю, прикиньте. А вы знаете Донского? Вот я не знаю. Так что ценю вас всех, вообще ценим вас за интересный ваш музыкальный выбор. Ну а сейчас Nickelback, Far Away.
1: Бим-радио — это только начало. Сегодня Бим-медиа — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа — охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: за интересный ваш музыкальный выбор. Ну а сейчас Nickelback, Far Away.
1: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2 930 800.

Это, кстати, гимн нашего 30-летия, который был в 2024 году. Ну и давайте вот под такую хорошую, бодрую музыку передам заключительные приветы. Вот Светлана Гусева, Дима пишут, говорит, Динар, говорит, пропустили, говорит, можно, пожалуйста, еще раз? Да, конечно. Итак, Света пишет, привет, Бимчик, огромный приветик тебе, Ленарчик. Мы уже пятый день находимся на природе с палатками, как же это круто. Привет нашим детишкам, Максиму и Артему, и нашим друзьям Леночке и Андрею. И, ну и, конечно же, моему любимому мужу Алексею. Поставьте, пожалуйста, песню Донского «Живи свойка». Вот Донского только единственное не нашел, Светлана. Но вам желаю отлично отдохнуть. Прям 5 дней лета, позволь себе так отдохнуть. Это, конечно, здорово. Конечно же, продолжаю Русланом. Да, Руслан написал, молодец, что напомнил. Говорит, Ленар, можно передать привет самой красивой девушке Фадеевой Гульнас? И, соответственно, все я хочу сказать. Руслан, передали привет, конечно же. Поэтому, Гульнас Фадеева, обязательно знайте про то, что Руслан вас считает самой красивой девушкой. Повезло вам, повезло, что тут скажешь. Ну и Дима, конечно, тоже говорит, можно, говорит, пожалуйста, еще раз, говорит, Василиса, береги себя, передает Дима, да, береги себя, да, дорогая, Анастасия, тоже, говорит, привет тебе, которая согласилась со мной дружить, вот, тем более мы одна большая дружная семья, Бим Радио, ребята, давайте жить дружно, говорит Дима, и, пожалуйста, передайте привет тете Нелли Насыбулиной, я так понимаю, мы с ней очень хорошие друзья, ее сыну Амиго, какое имя, друзья мои. Ну, друзья, да, уикенд на Бим Радио, конечно же, продолжается. Ну, а в тот момент, когда Полина Гагарина начинает петь, я просто хотел бы вам сказать, что я желаю вам доброй ночи. Знаете, вот эти 4 часа пролетели невероятно быстро. Всем желаю добра. Я надеюсь, что в будущей неделе, вот уже даже голос надрывается, вы, наверное, почувствовали. Я надеюсь, что в будущей неделе позволит вам хорошенечко и поработать с одной стороны, а с другой стороны и отдохнуть. Включайте Бим Радио, оживляйтесь и, конечно же, наслаждайтесь отличным настроением. Только минимум летом мы всегда должны быть в хорошем настроении. Поэтому Бим Радио в этом всегда вам поможет. И надеюсь, сегодня будете спать самыми сладкими, добрыми снами. Желаю вам хорошенечко выспаться. Доброй ночи. С вами был Ленар Сиразов. Пока-пока.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Английский антрополог Роберт Данбар определил оптимальный размер социальных связей для человека – 150. Это же число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришел к выводу, что его число действует и там. Несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
3: Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: первое в Казани.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Полина Гагарина. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ Радио – это только начало. Сегодня БИМ Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ Медиа. 2-930-800. С любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и БИМ Радио, 30 лет счастливы вместе.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Песен еще не надо.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.